0: 4 часа в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

5 часов в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

6 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 7 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: 8 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. Good morning. On the air. Real rock music.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот июньский день в 1215 году английский король Иоанн Безземельный скрепил своей печатью Великую Хартию Вольностей, так называемую Магна Карта. Выхода у него не было. На маленьком острове посреди Темзы он был один в окружении баронов, которые оставили ему только один выбор, но не считая смерти. 63 статьи Хартии существенно ограничили королевскую власть в пользу баронов. Парадокс. Но получив больше власти, бароны вступили между собой в достаточно жесткую конкуренцию, в том числе за квалифицированную рабочую силу. Талантливых артистов, художников, умелых мастеров ведь тогда было совсем мало. Мало было и опытных купцов. В результате ремесленники, художники и торговцы стали перемещаться к тем баронам, которые предлагали лучшие условия существования. Жадность баронов до власти и комфорта в конечном счете привела к росту личных свобод третьего сословия. Хартия вольности и поныне входит в число действующих актов Конституции Великобритании. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Rock music.

0: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас, покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.
1: «Женский ответ на моторадио».
2: Меня зовут Алена Рубинс, и я представляю программу «Женский ответ на моторадио». О спорте, экипировке, путешествиях, об отношениях полов в мотосообществе и обо многом другом, чисто женской точки зрения. И, конечно же, минутка поэзии в конце каждой программы.
1: Слушайте программу «Женский ответ» каждый понедельник в 11:00 на моторадио.
2: Удачи вам на дорогах, любите себя и других, разумеется, тоже.
3: Запутанная история. Как это верно, Ватс?
4: Экстремальный автомобильный спорт.
5: Практики бездорожья.
6: Единственная передача на радио в мире вне дорог. Оффроуд для всех. Каждый вторник в 14:00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроуд для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроуд Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14:00.
7: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть. Real rock music.

0: 9 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург. On the air. Real rock music.

0: мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Слушайте, а по поводу заказов, клиентов и прочее, тоже, наверное, уже какой-то у вас опыт набрался, и, например, вы вообще никогда не ездите в Купчино или не возите, там, скажем, в какое-то место, там, в Мурино, например, из-за того, что там переезд, там всегда стоишь, и, в общем, это проще отказаться. Вот какие-то такие вещи наработались у вас?
2: Таких ограничений у нас нет. С точки зрения там города и области, да, единственное, мы всегда уточняем, если это вылазка куда-то за город, так как мы возим не только мотоциклы, но и снегоходы, и квадроциклы, и периодически поступают звонки, что где-то сломался квадроцикл, да, или где-то сломался там кроссовый мотоцикл, и первый вопрос, где сломался, потому что уже бывали случаи, когда начинаешь разбирать вот эту заявку, выясняется, что там мотоцикл или квадроцикл сломался где-то глубоко в лесу, вот, и там был случай, когда позвонили, сказали, что мост сломался у квадроцикла прямо где-то в каком-то болоте, и вот он только там, морда торчит.
1: Приедьте, заберите.
2: Да, да, и я понимаю, что мы могли бы, конечно, его вытащить там условно лебедкой, но проблема в том, что мы туда сами просто не доедем, да, поэтому вот такие моменты, конечно, они ограничивающие, не потому что мы не хотим, а потому что мы понимаем, что потом еще нам надо будет кому-нибудь звонить и говорить, что вытащи меня, а я вытащу его.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете.
3: Моторадио. Возьми с собой музыку.

0: Любая авария с участием мотоциклиста заканчивается для него в лучшем случае травмой. Уважаемые автовладельцы, помните, что скорость мотоцикла выше, чем кажется на первый взгляд. Не забывайте смотреть в зеркала и включать указатели поворотов. Избегайте резких маневров. Люди на мотоциклах такие же, как вы. На дороге все равны.
1: Новая музыка на Моторадио.

0: «Мотомосква» представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
1: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, события мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио.
2: Есть мнение, что вода в водовороте в южном полушарии, где расположена Австралия, закручивается в обратную сторону. Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Программа, в которой время движется вспять. Среда, 8 вечера.

0: 10 часов утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.

0: Riddle Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вообще вот эта культура ухода за подобной техникой и ее популярность, она как-то подрастает? Ты вот видишь тенденцию? Или наоборот, такой пофигизм в народе и как-то только отдельные адепты говорят, я хочу на чистом есть, а основная масса это наплевать?
2: Слушай, я думаю, это зависит именно от публики. Конкретно у нас большая часть клиентов или друзей, они все любят чистые мотоциклы, они любят обслуженные мотоциклы, чтобы нигде там без там потеков и прочего. Но это конкретно моя публика. Понятно, что если там человек, ну, такой, скажем так, неряшливый, то понятно, что у него мотоцикл будет такой.
1: То есть это не ваш клиент?
2: Нет,
1: в этом смысле, да?
2: Ну, скорее всего, мы там предложим привести все в порядок, скорее всего, там по деньгам не сойдемся, или скажет, это не надо. А у нас есть одно правило. Вот делаем, как нам нравится, чтобы это было хорошо, никаких потом вопросов, претензий, чтобы все наслаждались. А где-то там кроить, что-то резать, не, мы просто откажемся от работы, ну, найдем человека того, кому нужно сделать хорошо, чтобы вот подружиться и не париться.
0: Riddle Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Saint Petersburg.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Автоновости.
0: От заголовков к реальности.
3: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто».

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио.

0: 11 утра в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Санкт-Петербург.
2: Good morning.
1: On the air. Real rock music.
3: Работаем по машине.
4: Дорожная обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие праздничные выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1240 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 74 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 10 человек. Ранения различной степени тяжести получили 87 человек, в том числе 9 детей. По мототранспорту 44 дорожно-транспортных происшествия, 13 пострадали, 2 погибли. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Дорожная обстановка.
5: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, с 15 по 28 июня 2026 года на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Юный водитель». Цель данного мероприятия – повышение уровня правосознания несовершеннолетних участников дорожного движения и их родителей, стабилизация обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом, обеспечение безопасности дорожного движения и правопорядка в период проведения летних школьных каникул, а также пресечение правонарушений несовершеннолетними водителями транспортных средств, принятие исчерпывающих мер по недопущению управления транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими соответствующего права на управление, а также управление техникой, не предназначенной для движения по дорогам общественного пользования. Специально для Моторадио отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
4: Дорожная обстановка.
6: Возьми с собой Моторадио.
7: Слова «Торфяных болот» написаны чернилами. Доктор Мортимер, что вы обо всем этом думаете?
8: Ну что ж, на этот раз, по-моему, нет ничего сверхъестественного.
9: Но, может быть, тот, кто посылал это письмо, верит в то, что это сверхъестественная история.
10: Какая история? Мне кажется, джентльмены, что вы знаете что-то больше, чем я, поэтому я хотел бы...
11: Сэр Генри,
7: в свое время мы вовсю вас посвятим. Верьте моему слову.
4: Моторадио представляет.
12: Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Алена Рубинс. Это программа «Женский ответ» на Моторадио. Ну, давайте немножко пробежимся по каким-то маленьким мотособытиям, которые произошли в минувшие выходные в городе Санкт-Петербурге. Ну, начнем с того, что я поучаствовала в мотопробеге, посвященному Дню России, 12 июня, с известным индийским мотобрендом, который не буду называть, но все поняли, про что я сейчас говорю. Мы прокатились по красивым местам Петербурга, Петергофа. Мы поехали по дамбе через Кронштадт. Мы красиво показали людям стили, что это такое, что это настоящий железный мотоциклизм. Все любят индийские мотоциклы, ну, кто ценит. И даже те, кто не ценит, потому что, на самом деле, восхищенные взгляды людей вам обеспечены, если у вас есть такой мотоцикл. Покатались, хорошо провели время, и я еще заехала на мото-мероприятие, которое называется World Day. Надеюсь, что я правильно произнесла. Это можно перевести с английского языка как «достойный день». Мероприятие такое, я так чисто Харли Дэвидсон, такое харлиистское, потому что было очень много Харли Дэвидсон мотоциклов, были кастомы. Это все произошло в пространстве Сена. Это находится на Гороховой улице. Вот между Гороховой улицей и Ефимовым переулком. То есть, ну, это, в принципе, пространство существует уже пару лет. Думаю, что многие там были. Там такие довольно дорогие ресторанчики, такие вот креативные скульптуры, пространство. Ну, честно говоря, ребят, я old fuck, я уже как бы взрослая девушка, мне это все немножечко, для меня это далеко. То есть я приехала на мероприятие, припарковала свой мотоцикл, прошлась, что я там увидела, там выступали рэперы, там было много мужчин с модными бородами, которые сделаны в барбершопе, там были женщины в шортах, женщины с такими красивыми или не очень губами. Было очень много пафоса, было очень много такой вот современной музыки, много кальянов, вейпов. Ребят, я это все не понимаю, но я не могу сказать, что это плохое мероприятие. Оно классное, то есть оно модное, оно привлекает горожан. То есть люди, ну, обычные люди приходили, смотрели, фотографировали, люди были в восхищении. То есть, ну, все такие мероприятия, они, в принципе, нацелены на то, чтобы, ну, сделать мотоциклизм более популярным, что мы есть на дорогах, что мы катаемся, мы существуем. То есть мы не какие-то там, извиняюсь, абрыганы, то есть мы не какие-то там неприятные, асоциальные, пьяные люди, мы нормальные. То есть и вот такие вот мероприятия, как вот то, что было в минувшую субботу, показывают то, что мотоциклисты, они могут быть богатыми, модными, интересными, классными, креативными. И мне нравится, что такие мероприятия проходят. Ну, как было заявлено, что это самое крутое мероприятие лета. Я, ну, как бы, как человек, который 26 лет работает в рекламе, слово «сам» я очень не люблю. «Самый среди кого?» Да, в принципе, тусовка прикольная. Да, красивые мотоциклы, да, классные кастомы были выставлены. Вот, и спасибо огромное организаторам, это было красиво. Вот, ну, насчет самого, ну, ребят, насчет самого мы ждем самый лучший фестиваль на Балтик Ралли. Давайте я сейчас и вам про него еще расскажу. Кто еще не в курсе, что в конце июля, с 23 по 26 июля, будет в Выборге фестиваль Балтик Ралли. Это «Друзья Моторадио», которые неоднократно были в эфире. Собственно, наш любимый великий Олег Капкаев выходил, ну, женился на сцене Балтик Ралли. Там вот и свадьба проходит, там все интересно. И я хочу ваше внимание обратить то, что с моей подачи был организован конкурс «Литературный стихотворный» на лучшее стихотворение про Балтик Ралли. То есть что нужно сделать? Нужно написать любое стихотворение, ну, главное, чтобы рифма была. Не знаю, там «Елка-палка» — это уже, в принципе, рифма и считается. Должны быть слова «Балтик Ралли», должны быть слово «Мотофестиваль», вот, и слово «Выбор». Все. Уже некоторые работы мне прислали, мне нравятся, очень красивые стихи, то есть, ну, я считаю, что у меня уже есть претенденты на победу, но нет пути в совершенство, то есть конкурс у нас продлится месяц, то есть до 7 июля, до 10, вернее, июля мы принимаем заявки. Что у нас в призах? А в призах у нас «Минута славы» на сцене «Балтик Ралли». Вы можете выйти, прочитать ваше стихотворение. Очень круто, ребят, я была там, я читала стихотворение, даже не одно. Выходить на сцену «Балтик Ралли» — это классно и здорово. Вот. И плюс вы получите фирменную футболку. Фирменные футболки «Балтик Ралли» на самом деле очень много денег стоят, они очень дорогие, поэтому это хороший приз. Второе, третье место тоже будет примерно футболкой. Все условия конкурса читаете у меня в социальных сетях. Алена Рубинс, куда посылать стихи. Вот, все вам будет рассказано. Пожалуйста, участвуйте, ребят. Ну, это классно. Ну, серьезно, выйти на сцену «Балтик Ралли» — это очень здорово. Вот, что вам еще хотела рассказать? Да, собственно, нечего, потому что покаталась на мотоцикле, обслужила мотоцикл. Что еще классного будет 21 июня, это уже совсем скоро, это просто мало времени осталось, будет вечер джазовой поэзии. И я вместе с другими великолепными, отборными поэтами и поэтессами под живой джаз выйду на сцену «Пространство АТС». Это у нас Некрасова 3, самый центр города. И мы будем читать стихи под живой джазовый бэнд. Это очень круто. Ну, плюс будут джазовые вокалистки, великолепные, талантливые. То есть там голосище, ребят, закачайтесь просто. Приходите, все тоже подробности, все билеты, все у меня на страничке. Билеты в каждом разу все дороже. Ну, в общем-то, как бы, они не дороже денег. Это, в принципе, любой человек себе такой билет может позволить. Не так уж и дорого. Приходите обязательно, буду вас ждать. И 25 июня будет день рождения «Бронзовый век поэзии и прозы». Это литературное объединение, в котором состою уже 7 лет. Нам 7 лет. Там вообще очень дешевые билеты, 500 рублей всего, это просто ерунда. Будет классный музыкальный, поэтический и творческий концерт. Тоже приходите, тоже будет это все в центре. Все, короче, все вам расскажу на своих страничках в Нельзяграмме. Вот, и ВКонтакте, разумеется, тоже. Вот, ну, все, эмоции закончились. Давайте вам стихотворение маленькое прочитаю, и на сегодня будем заканчивать. А можно мне тебе присниться, что в мире новом и чудном летели рядом мы, как птицы, и это не казалось сном. И ты руки моей касался, и улыбался только мне. И мы кружились в ритме вальса, в этом чудесном, странном сне. А можно мне тебе присниться, чтобы ты вспомнил обо мне? Позволил мыслью с мыслью слиться, но ты не приходи во сне. На сегодня все. С вами была Алена Рубинс. Удачи вам на дорогах, слушайте моторадио, любите себя и других, разумеется, тоже.
2: Запутанная история.
3: Как это верно, Ватс?
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот июньский день в 1215 году английский король Иоанн Безземельный скрепил своей печатью Великую Хартию Вольностей, так называемую Магна Карта. Выхода у него не было. На маленьком острове посреди Темзы он был один в окружении баронов, которые оставили ему только один выбор, но не считая смерти. 63 статьи Хартии существенно ограничили королевскую власть в пользу баронов. Парадокс. Но получив больше власти, бароны вступили между собой в достаточно жесткую конкуренцию, в том числе за квалифицированную рабочую силу. Талантливых артистов, художников, умелых мастеров ведь тогда было совсем мало. Мало было и опытных купцов. В результате ремесленники, художники и торговцы стали перемещаться к тем баронам, которые предлагали лучшие условия существования. Жадность баронов до власти и комфорта в конечном счете привела к росту личных свобод третьего сословия. Хартия вольности и поныне входит в число действующих актов Конституции Великобритании. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Моторадио. Жизнь в движении.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Я так понимаю, что женщина и сервис, тем более мотосервис, это до сих пор у нас несовместимые понятия, но я хочу сразу сказать, что Артмото Гараж мотосервис – это не гламурный сервис для дам. Мы себя позиционируем как качественный сервис, квалифицированный механиками, с хорошими, правильными работами, то есть по регламентам.
2: Это
1: по мануалам. То есть на каждый мотоцикл существует свой мануал, свой сервис-мануал, и мы руководствуемся в обслуживании именно сервисной документацией.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете.
4: Музыка на Моторадио.

0: 800 километров проехать на Тулице — это все-таки большее испытание, чем ехать.
1: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
2: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за день.
3: Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
4: Добрались все-таки до Смоленска.
3: Мотогруппировка Скототуризм.
5: Да и я, Шанин.
6: Антон Тульский у микрофона.
7: Дмитрий Васильев.
8: Поближе Лев из Болгарии.
9: С вами Олег Капхай.
10: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
11: Прямо даже это
12: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
11: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога.
12: А дальше?
13: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
14: Каждую пятницу в 3 часа дня.
15: Вы слушаете «Моторадио». Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш Телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наши приложения и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас. Любит вас.
16: You're listening to Best

0: Полдень в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Kingdom Come.
2: Dan McCafferty.
3: Zach from Clawfinger.
4: We are from Def Leppard.
5: This is Eka from Apocalyptica Finland.
6: We are Bonfire.
7: I'm Klaus Meine.
8: I'm Matthias Jabs.
9: I'm Roshenka.
10: From the Scorpions.
11: Hi, this is Ken Hensley.
12: Hello to all the Motor Radio listeners.
13: My favorite radio station in St. Petersburg. It's called
14: Motor Radio.
15: A real rock station.
13: Спасибо. Take that too.
16: Будет круто.
17: Don't go away.
18: Моторадио представляет.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
21: Всем привет, это Макс Дед, вы на канале Гранд-па Райдер Джон Доу. Сегодня мы говорим о том, что лучше купить. Новый китайский мотоцикл или старый японский мотоцикл.
19: Гранд-па Райдер Джон Доу сделано для езды.
21: Давайте еще к одному аспекту, а именно запчасти и обслуживание. Когда ты покупаешь новый мотоцикл в салоне, у тебя как будто бы есть обслуживание, гарантия и все остальное. Но, как мы знаем, с китайским как мото, так и автопромом получаются нюансы. То нет запчастей, то они уже такие, что уже туда не подходят. То надо доработать напильником, то запчасти приходят, как бы это сказать, наши ж продавцы тоже, ребята, ушлые. Они привозят запчасти, мягко скажем, для бизнеса, то есть чтобы они постоянно ломались. И потом говорят, ну это такая болезнь. Может, я только встречал нерадивых продавцов, но это факт жизни. А что же с японцами? Старый японский мотоцикл может преподнести такие же абсолютно сюрпризы. Причем старого японца чаще всего возьмете с рук. И потом его найти и взять его за вымя... Что это мотоцикл в таком состоянии, и что-то все вечно ломается, будет невозможно. Вы скажете, ну зато это японский, на него есть запчасти. Серьезно? Запчасти, которые едут месяцами потом. Их нужно искать. Еще момент. Ребята, которые продают вам мотоциклы, вам его разрекламируют. А, у нас был видео, алгоритм покупки мотоцикла. Ребят, посмотрите, здесь. Если вам начинают очень сильно хвалить какие-то допы, установленные на мотоцикл, это значит, что с основными агрегатами мотоцикла есть какая-то проблема. Потому что ни одни допы, ни дополнительные вилки, ни дополнительный свет, там, звук, амортизаторы, в общем, ничего дополнительное установлено на мотоцикл никак не повышает его стоимость. Нет, если вы нашли мотоцикл, в который поставлен весь тюнинг, который существует для этого мотоцикла, а я видел такие, и он поставил на него вот все, что было возможно. Тебе говорят, ну да, он проехал там 100 тысяч километров, зато какая у него вилка, а свет дополнительный, а амортизаторы здесь, а звук какой. И ты такой, подожди, сколько он проехал?
22: Не, на самом деле 3000.
21: Ну это сколько кругов уже по 3000? В старых японских мотоциклах такое бывает. Хотя, ребят, надо признать, что японские аукционы мотоциклов одни из самых жестких и контролируемых аукционов. Четкий чек-лист, четкое понимание. И там есть жесткая ответственность у самих акционеров, которые продают эти мотоциклы, за то, что есть какие-то скрученные истории и все остальное. Чаще всего, если что-то с него скрутили, что-то случилось, это уже сделано в России. Поэтому одно дело – аукцион с Японией, и другое дело – подержанный старый японец, купленный с рук, потому что человек по имени с рук мог с ним сотворить что угодно. Маленький совет. Когда вы с рук покупаете, узнайте, где обслуживался мотоцикл, и съездите туда. Разговоры, да я обслужен, он обслуженный. Вопрос где? Потому что приезжаешь туда и такой, серьезно? Вот так вот проблемы будут. Потом приезжаешь, смотришь, да, мастерская хорошая, найдешь мастера и поговоришь с мастером. Знаете, что не умеют делать мастера? Они, как люди, увлеченные техникой, не умеют врать. В большинстве своем, по-честному расскажу, какие есть проблемы, на что обратить внимание, что с запчастями. И вы поймете, какой омут ты бросаешься с головой. И у новых китайцев, и у старых японцев есть нюансы технического обслуживания. Нельзя от этого отворачиваться. Ни то, ни другое вообще не гарантирует вам долгой и счастливой жизни с мотоциклом. Будьте внимательны. Научиться, ребят, можно на любом мотоцикле. Будь то китаец, японец, американец, да любой. Ишь, планету спорт где-нибудь из гаража старого вытащить и научиться. Да, будет тяжело или что-то еще. Но на самом деле, чем тяжелее тебе учиться, тем проще потом водить машину. когда я учился на права автомобильные, я учился на старой шахе такой, ВАЗ-2106. Руль у нее крутился, со скрипом он задевал, он как-то, видимо, согнут был, задевал, короче. Один раз на перекрестке, очень таком оживленном, у меня переключение передач в руке оказалось. Оно просто выдернулось. И я такой, ядрен батон, в попытках куда-нибудь не впилиться, ее втыкал, чтобы как-то переключить передачи. Учиться на ней было, ну, чудовищно тяжело. А сдавал я на права на, тогда были Volkswagen B3. Я сел, он сам поехал. Я такой, а это, как бы, проблемы сдать на нем на права. Да проблемы на нем вообще ездить не было. Да, сейчас вообще это считают. Хотя это одна из самых последних гениальных машин, которую можно было разобрать и собрать самому самостоятельно. Да неважно, на чем вы учитесь. Я сдавал на мотоцикле 22 февраля на открытой площадке, заснеженной. На мотоцикле «Минск», то есть на «Макаке». Из него торчали провода вот так вот. Сел и пытаюсь, значит, тронуться на нем. Потому что мувитоном считалось отталкиваться ногами. И до сих пор, если ты толкаешься ногами, чтобы поехать, ну, ребята, ну, вы чего? Я, значит, пытаюсь там сцепление поймать, газ, и мне инструктор говорит, да толкнись ногами, он не поедет по-другому. Я там толкнулся, он поехал и сдавал. К чему я это говорю? К тому, что научиться можно на любом мотоцикле. И да, новички, вы покупаете первый мотоцикл, чтобы научиться. Но какой он? Китайский, японский, да хоть Урал, да хоть Днепр. Чтобы научиться, вам точно хватит. А вот если у вас бюджет для того, чтобы прийти к мотоциклу своей мечты, и как ни странно, со временем твоя мечта будет разрастаться, она не останется на одном месте. Это большой вопрос. Ну и, конечно, нельзя, так сказать, упустить момент мототусовки. Часто говорят, что надо брать старого японца, а не нового китайца, потому что типа на новом китайце стыдно приехать на мототусовку. Ребят, ну чушь несусветная вообще. Почему многие мотоклубы, например, не принимают к себе новых шинов, если у тебя мотоцикл меньше, по-моему, 800 или 600 кубов? Все такие, они там такие все. Да не поэтому, ребят. Потому что мотоклуб часто, очень часто едет в колонне. Колонна идет со скоростью самого медленного, понимаете, да, мотоцикла. Мотоклуб всегда думает, да любое мотосообщество всегда думает о том, что безопасность и того, чтобы были все вместе, это важнейший вопрос. Поэтому, да, существует это. Но не потому, что все вот такие крутые, а потому, что есть практичный момент. По большому счету, приехать на любую тусовку, на любом мотоцикле абсолютно нормально. Конечно, если ты ворвешься, стоят Honda Goldwing, и ты такой на бенде. Вопрос в другом. Будь нормальным человеком. Ребят, мотосообщество для меня, это прежде всего нужно быть самому достаточно дружелюбным, общительным, заинтересованным и искренним человеком. Старый японец сам по себе не даст вам никакого входа в мотокультуру. Он не сделает вас каким-то там статусным. Ребят, нет. В мотокультуре ценится то, какой ты сам человек, а даже не то, что у тебя есть мотоцикл. Ты любишь мотоцикл, вот и все, что нужно для того, чтобы пообщаться и подружиться с людьми, которые также любят мотоциклы. Я даже убежден, что ты можешь на скутере, я не знаю, на веспе приехать на мототусовку. Знаешь, сколько просто реально брутальных байкеров посмотрят на твою веспу и скажут, ух ты, потому что это уже какой-то прикол. Веспы.
1: В завершении каверзный вопрос к тебе. Китайская марка мотоциклов, которую ты больше всего симпатизируешь. Если бы остались в мире только китайцы.
21: Упаси господа. Слушай, я не буду говорить марку. Адвенчеры, которые делают китайцы, я знаю как минимум раз, два, два. Таких прям я сидел, ну, смотрел, изучал. Я к адвенчерам отношусь спокойно. Большой вопрос вызывает немецкий автопром. Мотопром немецкий. Потому что я понимаю... Пардон, это одно и то же. Системы те же самые, а запчасти те же самые. Поэтому, если бы я был вынужден, я бы взял китайского адвенчера. Я видел гусей, которые стоят залитые дождем, перегорел датчик топлива там. И вот так вот на весь экран.
2: Я сломался. Везите меня к официальному дилеру.
21: У меня нету, на самом деле, предпочтений мотоциклам. Я обожаю все. Все. И веспа, и нравятся, не знаю, кастомы, которые там за 10 мультов ты смотришь на него, и ты понимаешь, что даже ездить на нем не можешь. Мне все нравятся. Я просто люблю мотоцикл. Я, ребята, бы все равно не ответил бы на этот вопрос. Потому что если взять то понимание, которое было у меня когда-то, а его не было. Его не было. Я думаю, что я бы все равно выбирал чисто эмоционально. Если честно, я ни разу в жизни не купил новый мотоцикл в салоне.
1: Все остальное я покупал с рук, здесь, у сруков. И в Америке привозил с аукционов. Ни разу не было выбора вот либо то, либо другое. Но если честно, скажу очень просто. Неважно, что ты купишь. Если два колеса, мотор, и тебя это заводит, дарит тебе эмоции и вдохновляет, какая разница? Даже если ты сильно переживаешь, а переживаешь ты обычно о том, а что скажут другие, в какой-то момент ты понимаешь, да начхать. Есть у тебя вот такой бюджет, хватает тебе на такой мотоцикл, бери и катайся. Потом разберешься. Слона надо есть по частям. Поэтому мой ответ прост. Ребят, покупайте мотоциклы, катайтесь побольше. Вот эти вот небольшие нюансики, которые я вам рассказал, просто используйте, думайте об этом. Но если даже не хочется о них задумываться, путь. Разберемся по дороге. С вышки, ребят, невозможно слезть. С нее нужно нырнуть. Всех обнял. Увидимся на дорогах.
19: Grandpa Rider John Doe сделано для езды.
20: Магазины экипировки в Санкт-Петербурге и Москве.
7: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
18: Вы слушаете Моторадио.

Мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей.

0: Так, не очень хороший. И вот сандеризм у Харли Дэвидсон очень помог изменению имиджа. И когда я прочитал, люди пишут: «Господи, это чудо! Как можно было представить, что я в этом тяжелом городе...» Вы помните, история у него была тяжеловатая такая в те времена. «Я могу сидеть на рыночной площади. Я смотрел на мировую звезду Джолин Тернера, экс-вокалиста Deep Purple. Эта атмосфера старинного города вокруг, я подумал: боже, — пишет парень, — что еще нужно?» Тогда, когда уже страна была закрыта пандемией несколько лет. И я подумал: ничего себе, какие эмоции мы дарим людям. И это было для меня подтверждение. Мы выбрали очень правильное место.
1: С 23 по 26 июля ждем вас на мотофестивале «Балтик Ралли» в городе Выборг. Приходите.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
1: Группа «Битлз» на Моторадио.
2: Жукофилия. Ну как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
3: «Apple Jam».
4: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера.
5: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
6: Эфир Моторадио – это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире Моторадио. All colors of rock. Real rock music.

0: мотособытия недели.
1: Анонсы мероприятий
2: на Моторадио.
3: Всем привет! Вы слушаете Моторадио, и с вами Дмитрий Миронов, Мотороссия Санкт-Петербург, с анонсом событий предстоящей недели. Вот и пролетела еще одна неделя лета. Но прошедшая неделя стала необычной, а в некотором смысле даже уникальной. 10 июня в прошедшую среду состоялось учредительное собрание мотопарламента. В Государственной Думе Российской Федерации в Москве при поддержке «Справедливой России» было создано общественное объединение «Мотопарламент». Для мотосообщества это действительно очень важный шаг. В России более 2 миллионов мотоциклистов, и теперь у этого большого движения появляется отдельная площадка для прямого диалога с властью, обсуждения проблем, защиты интересов райдеров и продвижения законодательных инициатив. Я очень надеюсь, что нам удастся повысить безопасность на дорогах и сделать жизнь мотоциклистов в России комфортнее. Ну а что касается мотосезона, то он в самом разгаре, и погода пока радует. Ну, несмотря на периодические дожди, конечно. Но на этой неделе в первой ее половине опять ожидаются дожди. Ну а ближе к выходным должно распогодиться, а температура будет около 20-25 градусов тепла. Но в любом случае время покатать будет, что меня лично очень радует. А теперь давайте перейдем к анонсу мотособытий этой недели. 17 июня в среду состоится очередная встреча «Прохват» для начинающих мотоциклистов проекта «Мотобратан». Встреча по традиции состоится в 20:00 в Александровском парке рядом с кинотеатром «Великан Парк». Старт колонны запланирован на 21:00. Ну а в случае плохой погоды следите за комментариями организаторов, за час будет принято решение, ехать или нет. Также в рамках мероприятия, как обычно, будут разыграны 2 билета в кинотеатр «Великан Парк» с открытой датой. Ну а подарок получит случайный участник встречи «Прохвата», который, конечно, проедет весь маршрут до конца. С 19 по 21 июня в Луге пройдет легендарный байкфест от Луга Моторс МС «Штоль». Байк-рок-фестиваль «Штоль» в 20-й раз соберет любителей активного отдыха и поклонников тяжелой музыки. Мероприятие пройдет в Ленинградской области между Лужскими озерами Омчина и Штолевская. Праздник неформальной культуры особенно выделяется на фоне прочих аналогичных событий эффектной и разнообразной музыкальной программой. В этом году на фестивале выступят такие группы, как «Анимация», «Бригадный подряд», «Рам Проджект», «Скворцы Степанова», «Дави на газ», «Огнелед», «Северо-Запад», «Среда», «Копенгаген», «Разные люди», «Космодром», «Ленич Бенд», «Команда Кора», «Водка», «Знак ответа» и «Габарит». Ну а конкурсы и развлечения, конечно, будут на любой вкус. А также палаточный лагерь между 2 озерами в комплекте. Ну а лично я считаю, что этот фестиваль является одним из самых главных событий в жизни мотопетербурга. Начало фестиваля запланировано на 18 часов пятницы. 20 и 21 июня в субботу и воскресенье соответственно на территории петербургского мотоцентра по адресу Рощинская улица, дом 38, состоится 17-й фестиваль кастом-культуры White Knights Custom Awards 2026. На фестивале нас ждет 2-дневное погружение в гаражную культуру, музыкальная программа, знакомство и общение с единомышленниками, локальные крафтсмены, а также новые и самые крутые автомото-велопроекты от лучших мастерских. Я уверен, что будет много драйва и будет на что посмотреть. Ну а билеты уже в продаже. Начало фестиваля запланировано на 11:00 субботы. Теперь давайте перейдем к музыкальным событиям этой недели, которые мне показались наиболее интересными. 20 июня в субботу в Санкт-Петербургском планетарии по адресу Александровский парк, дом 4, состоится виолончель-шоу «Легенды русского рока под звездами». Хиты, которые формировали поколение, красота звучания классических инструментов и драйв рок-концерта. Огромный купол планетария, полный звезд и огней. Этот концерт – это признание в любви нашей сумасшедшей юности, потому что первая любовь – это навсегда. Но мы ведь привыкли слышать зарубежный рок на виолончелях – «Апокалиптика», «Металлика», но теперь настал черед русского рока. Представьте мощь арии, лиричность кино, глубину Наутилуса Помпилиуса и драматизм Агаты Кристи в исполнении виолончелей. Добавьте к этому ритмику живых ударных и завораживающую мультимедийную графику под звездным небом. И вы получите зрелище, которое невозможно забыть. Ну а в программе нас ждут Ария, Кино, Агата Кристи, Чиж и Ко, Король и Шут, Смысловые галлюцинации, Наутилус Помпилиус и другие легендарные артисты, оставившие свой след на аллее славы русского рока. В общем, крайне интересное событие, на мой взгляд, которое я однозначно рекомендую к посещению. Ну а начало концерта запланировано на 21.00. 21 июня в воскресенье на крыше Roof Place по адресу Кожевенной улицы, дом 30, состоится концерт группы «Пилот» «Питер, лето, залив». Группа «Пилот» известна своими живыми выступлениями и умением создавать контакт с аудиторией. В этот вечер прозвучат как старые хиты, так и новые композиции, которые уже успели полюбиться слушателям. Для меня лично группа «Пилот» во многом является воплощением питерского рока. А концерт на крыше – это вообще событие крутое во всех смыслах. Я очень надеюсь, что у меня получится попасть на этот концерт. Ну а начало концерта запланировано на 19.00. Ну и, конечно, как обычно, я напоминаю, что Мото Россия Санкт-Петербург зовет в гости к себе в свой лаунж-бар пространство MR78, где можно поболтать о мотоциклах, о планах на текущий сезон, найти новых знакомых или просто приехать отметиться в атмосферном мотозаведении. У нас, кстати, все еще идут лекции для начинающих мотоциклистов в рамках проекта «Мотоадаптация 2026 сезона». Не пропустите возможность улучшить свои знания по вождению мотоцикла. Ну а наш адрес прежний – проспект Ударников, 20Б, второй этаж. Ждем в гости. На этом, пожалуй, все о событиях на эту неделю. Как обычно, желаю нам всем ровных дорог и теплого и длинного мотосезона. Услышимся мы уже на следующей неделе. А с вами был Дмитрий Миронов, Мото Россия Санкт-Петербург на Моторадио.
0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов, мы вас очень ждем.
1: Подробная история великих рок-групп, хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
2: Аналист финансовый ассоциатив.
3: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
4: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также транслируется на нашей странице в сети ВКонтакте.
5: Отметим, что социальная сеть ВКонтакте продолжает работу даже при ограничениях мобильного интернета.
4: Ссылка на трансляцию закреплена на стене сообщества и активна всегда. Работает при выключенном экране смартфона. Присоединяйтесь к прямому эфиру «Моторадио». Будьте с нами!
6: Моторадио. Where rock music lives.

0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
1: Итак, по поводу цены и закончим с этим. Если предположить, как вы сказали, примерно в среднем, ну, там, условно говоря, там, я не знаю, там, из центра города довезти не очень далеко в новый район какой-нибудь, ну, там, на Черную речку, например, откуда-нибудь с Садовой улицы, ну, образно.
2: Ну, там, примерно 5-7 будет, тысяч. 5, если прям с центра где-то до Черной речки, я думаю, что это будет в районе 5,5-6.
1: Ага. Что это за деньги в сравнении с конкурентами? Похоже.
2: Честно сказать, наверное, даже я и не скажу, потому что не знаю, давно
1: вы же можете искаженным голосом звонить в другие эвакуаторы. Здравствуйте, а сколько будет стоить?
2: Знаете, как это, как в очень популярном сейчас мемасике. Можем, а зачем? Пока на самом деле мы этот момент упустили, перестали активно мониторить конкурентов, не знаю, хорошо это или плохо, просто пока нету времени. Концентрируемся на том, чтобы делать свою работу хорошо.
0: Мотоэвакуатор.б. Надежная транспортировка мототехники по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Записано при участии дружественной компании .б. Подробности в интернете. Do you want a good music? Best

0: Примите меры.
1: Работаем по машине.
2: Дорожная обстановка.
3: Добрый день, уважаемые авто и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие праздничные выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1240 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 74 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 10 человек. Ранения различной степени тяжести получили 87 человек, в том числе 9 детей. По мототранспорту 44 дорожно-транспортных происшествия, 13 пострадали, 2 погибли. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
2: Новая музыка на Моторадио.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех!
2: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордвинд МС», представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

80-е годы – время экспериментов со звуком. Время рождения синти-поп-музыки, евродиска, расцвета глэм-рока. Музыка 80-х – это глубина и пространство, неподдельные чувства, выразительная мелодика и немного грусти. Назад в 80-е. Исследуем феномен музыки 80-х вместе с Александрой Ромашовой в программе «Суперзвук 80-х». По четвергам в 16 часов на Моторадио. Best Radio.

0: норматив «Звезда Победы». Мотопутешествие по местам боевой славы.
1: Всем привет! С вами снова мотонорматив «Звезда Победы» и я его организатор Дмитрий. Хотелось бы напомнить, что наш мотонорматив – это пробег длиной 840 километров по 11 памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной. Пройти маршрут нужно не более чем за 19 часов 45 минут. Начинать можно абсолютно с любой точки маршрута, потому что все они замыкаются, образуя звезду. В прошлый раз мы остановились в поселке городского типа Сычево, а теперь предлагаем отправиться в путешествие еще на одну из точек нашего норматива – Запрудня. Раскинувшийся в живописных просторах Талдомского городского округа представляет собой уникальное полотно, где переплетаются нити вековой истории и динамичное пульсирование современности. Это уголок Подмосковья, словно хранящий тайны минувших эпох, очаровывает своей неспешностью и тихой красотой, притягивая путников, ищущих умиротворения и вдохновения. В годы Великой Отечественной войны поселок оказался у самых границ огненного смерча, когда враг неумолимо приближался к столице. Каждый населенный пункт, каждая деревня, каждый поселок превращался в форпост, в линию обороны, в место, где решалась судьба Родины. Запрудня не стала исключением. Еще до начала активных боевых действий, когда над всей страной сгустились тучи войны, в поселке активно велись подготовительные работы. Мужчины, еще вчера мирно трудившиеся на полях и в мастерских, вставали под знамена Красной Армии. На их плечи ложилась задача защиты Родины и родной земли. В Запрудне, как и во многих других населенных пунктах, формировались отряды народного ополчения. Строились оборонительные сооружения. Организовывалась эвакуация ценностей и подготовка к возможным бомбардировкам. Особым испытанием для Запрудни стало приближение врага. Хотя линия фронта и не проходила непосредственно через поселок, он находился в зоне досягаемости вражеской артиллерии и авиации. Были бомбардировки и обстрелы, которые разрушали дома, уносили жизни. Жители были вынуждены прятаться в подвалах, землянках, переживая долгие часы под звуки разрывов. Несмотря на это, они продолжали верить в победу. В сердце парка – культуры и отдыха, солнечный берег, на живописных берегах, где водная гладь реки, обрамлена пышной зеленью, возвышается величественный мемориал Великой Отечественной войны. Он представляет собой композицию, призванную передать всю глубину скорби и гордости. Вертикальные стеллы, словно возлетающие к небу, символизируют силу духа и несгибаемую волю защитников Отечества. На их гладких поверхностях высечены имена тех, кто отдал своей жизни в борьбе с врагом. Имена героев, навечно оставшихся в строю. Каждый уголок мемориала наполнен особым смыслом, от строгих линий до символических элементов. Все здесь говорит о цене мира и бесценности той жертвы, которую принесли наши предки. Вечный огонь, горящий у подножия комплекса, символизирует бессмертие подвига. Его пламя живое и трепетное, отражается в глазах каждого, кто приходит сюда, чтобы почтить память павших. Это не просто огонь, это символ жизни, которая продолжает свой путь благодаря мужеству тех, кто сражался. Он напоминает о том, что память – это не статичный памятник, а живое, пульсирующее чувство, которое должно передаваться из поколения в поколение. А с вами был Дмитрий, организатор мотонорматива «Звезда Победы». Ждем вас в следующих выпусках. Ровных дорог и до встречи.
0: Мотонорматив «Звезда Победы». Проект Дмитрия Платонова. Город-герой Москва. Подробности в интернете.
2: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
3: Вы слушаете Моторадио.

0: Этот день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот июньский день в 1215 году английский король Иоанн Безземельный скрепил своей печатью Великую Хартию Вольностей, так называемую Магна Карта. Выхода у него не было. На маленьком острове посреди Темзы он был один в окружении баронов, которые оставили ему только один выбор, но не считая смерти. 63 статьи Хартии существенно ограничили королевскую власть в пользу баронов. Парадокс. Но получив больше власти, бароны вступили между собой в достаточно жесткую конкуренцию, в том числе за квалифицированную рабочую силу. Талантливых артистов, художников, умелых мастеров ведь тогда было совсем мало. Мало было и опытных купцов. В результате ремесленники, художники и торговцы стали перемещаться к тем баронам, которые предлагали лучшие условия существования. Жадность баронов до власти и комфорта в конечном счете привела к росту личных свобод третьего сословия. Хартия вольностей и поныне входит в число действующих актов Конституции Великобритании. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами.
2: Classica. Your lifestyle.

0: мотофестиваль «Балтик Ралли 2026». С 23 по 26 июля в городе Выборг. Время собирать старых друзей. Пропустить нельзя.
1: Вопрос был, когда пришло осознание, что надо делать и дальше, и дальше, и дальше.
2: Вот была уникальная ситуация, когда глава администрации Выборгского района, господин Савинов, который очень помогает и очень любит фестиваль, мы ему подарили флаг фестиваля первого, и он пришел после этого, положил его на грудь, сказал, я его никому не отдам. Потому что у нас была идея менять каждый год города. Но нам так понравилось. И такой город, я понял, такого больше не найти. То есть, действительно, мы попали.
1: Очень удачное решение такое было. Прямо вот счастливое.
2: Оно, Саш, не просто счастливое. Ты понимаешь, наша команда, это единственная команда в России,

0: Да ты с ума сошла.
1: До первой лужи.
2: Это же так страшно.
0: Мувитон.
3: Куда тебе такой мотоцикл?
1: Куда ты поедешь на нем?
3: Возьми себе попроще.
4: На кухню.
3: Полезла она на мотоцикл.
5: Как ты будешь на нем ездить?
6: На все эти и многие другие вопросы даст свой женский ответ Алена Рубинс, публицист, поэт и мотоциклистка в программе «Женский ответ» на Моторадио. Понедельник, 11 утра. Подкасты на сайте Моторадио.
7: Моторадио и Мотоклуб Хост представляют непридуманные истории. Мотоэнциклопедия. Истории брендов, знаменитых мотоциклов, событий мирового мотодвижения и многое другое. Автор и ведущий программы – мотоциклист Александр «Рыжий» Головлев. Обо всем понемногу из мира двух колес с мотором по четвергам после 11 утра на Моторадио. Rock Radio. Radio Station. Saint Petersburg.

0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
1: Артмото Гараж, как я понимаю, не специализируется на каком-то одном бренде. У вас их много, и поэтому у вас, Анна, должны быть прямо огромные стеллажи, стенды с мануалами на все мотоциклы мира.
2: Слушайте, сейчас намного, слава богу, все проще. Мы отошли уже от бумажных мануалов, у нас все есть в электронном виде. У нас вся сервисная документация представлена на компьютерах. Обеспечены наши механики этой сервисной документацией всеми обновлениями, программными, там, техническими диагностиками. Все, что нужно, то есть у нас это все присутствует.
0: Артмото Гараж. Мотоциклы, экипировка, сервис и хранение.
3: Подробности в интернете. Blues Radio. Best.

0: Автоновости. От заголовков к реальности.
1: Происшествия, законодательство, технологии, сюжеты из первых рук и многое другое. Каждую пятницу в 17:00 на Моторадио. Смотрите прямой эфир в нашем сообществе ВКонтакте. Слушайте в приложении и подкастах.
0: При дружеском участии компании «Евроавто». Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
2: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Вы слушаете Моторадио. Заходите на наш сайт motoradio.online. Подписывайтесь на нашу страничку ВКонтакте и на наш телеграм-канал и будьте в курсе всех событий. Скачивайте наше приложение и оставайтесь с нами. Моторадио любит вас.
0: Моторадио.

0: Всем здравствуйте, вы слушаете радиостанцию Моторадио. В эфирной студии я, Александр Цыпин, приветствую наших гостей. Замечательная Ольга Назимова, бессменный организатор, по-моему, еще и создатель и поддерживатель идеи тату-конвенции, знаменитого российского фестиваля татуировки. Здравствуйте, Ольга, добрый вам день. Здравствуйте.
1: Добрый день, добрый вечер.
0: И замечательный, ну, самый главный человек по татуировке в северном полушарии, я так понимаю, ну, по крайней мере, судя по тому, как вы преподнесли, Дмитрий Бабахин у нас в гостях, знаменитый. Здравствуйте, добрый день.
2: Добрый день.
0: Как ваши дела?
2: Вашими молитвами.
1: Моими молитвами все, надеюсь, хорошо.
0: Окей, хорошо. У нас идет прямая видеотрансляция на нашей страничке ВКонтакте. Заходите, смотрите, запись будет потом. Также на прочих платформах. Ну а сегодня мы, конечно, будем говорить о фестивале татуировки, о том, что можно будет там увидеть в этом году и прочее, и прочее. Но для начала я уже вас предупреждал. Первый вопрос. Вот вы, как человек, знающий все про это, ведь все вот эти потуги мастеров на фестивале выставить что-то такое недостижимое до вас должны вызывать у вас эстетическое неприятие. А почему вы, собственно, там появляетесь? Как не испортить вкус визитом туда, где плохие татуировки, вам, человеку, который плохих не делает?
2: Слушайте, ну, тут вопрос в другом, что...
1: Ничего себе вопрос! Я не знаю.
0: Это так, чтобы сломать между нами лед.
1: Неожиданный вопрос.
2: Слушайте, изначально просто задача тату-конвенции ведь была в другом. Тату-конвенция – это про общение. И, собственно, зародилось это как... сгенерированное вот такое вот мероприятие еще с конца 60-х, с начала 70-х годов, когда не было ни интернета и толком никакой информации не было. Это было мероприятие, которое объединяло людей с одной, абсолютно разных людей.
0: Это какие годы-то? Примерно.
2: Это конец 60-х, начало 70-х.
0: И вы уже или еще нет?
2: Нет, я про мировую историю. И объединяло это очень разных людей с разных континентов с одной единственной целью – познакомиться, поговорить, показать друг другу свои работы. Да? То есть даже конкурсной какой-то основы не было.
0: А интернета, напомним, не было. То есть послать картинку никак.
2: Да.
0: То есть только физическое общение.
2: Да, и это в первую очередь для коммуникации, для общения с соратниками, для обмена какими-то техническими моментами, рисовальными какими-то навыками. Собственно, и именно в этом формате это приплыло.
0: А вы это помните прямо? Вам же лет-то, наверное, вы не должны этого помнить, 60-е.
2: Ну, я изучаю эту историю.
0: А, да, извините.
2: И очень много, на самом деле, общался с людьми, которые стояли у истоков этих движений и в США, и в Европе. Часть из них до сих пор, слава богу, живы. И, собственно, вот в таком формате это приехало в Россию. Первая конвенция в России произошла в 95-м году в Москве.
0: Это уже вы были, да?
1: Нет, еще? Тогда еще не было, нет. Ага.
2: Да, это было уникальное мероприятие.
0: Я пытаюсь уловить, с какого года пошло.
2: Сейчас, подводочку делаю. Хорошо. Да. В 95-м году это произошло в Москве, и это было какое-то просто мегаисторическое событие, отголоски которого мы до сих пор ловим, потому что на эту конвенцию приехали мировые звезды татуировки. Вот никто их не ждал, все думали, что это какая-то обманная реклама, а они взяли и приехали. И то есть те люди, которых мы до этого видели в тату-журналах, они оказались в Москве, наделали очень много шума. После этого мероприятия стали проводиться на более постоянной основе в Петербурге в 99-м, да, по-моему, или в 98-м.
1: 2003-м, первый.
2: Это...
1: Да, первая была тогда, 2003 год.
2: Нет, смотри, была в «Спартаке» первая питерская конвенция, которая, я даже не помню, кто устраивал. Ванин Кирхен, который сейчас... год 98-й, наверное, 99-й. А потом был, собственно, юбилейный. первая конвенция, которую делал Шум.
1: Ну, может быть, еще такая конвенция была.
2: Это
1: да.
2: было
1: да,
2: в
1: Юге. Я на ней не была, я тогда еще не была в Петербурге.
2: Вот, да. Это был 2000-й, Татай помогал делать это Шуму. Ага. А потом Шум уехал и, собственно,
1: и потом сделали конвенцию
2: бразды
1: уже вот все, я поняла.
2: Кириллу.
1: Вот, я представляете, как интересно. Я даже не знала, что в Петербурге.
2: Что, ты размотала этот клубок?
1: Да. Наконец! Я не знала, что были еще какие-то конвенции в Ане Кирхе. Ничего себе!
2: Клуб «Спартак» он назывался раньше, и там была первая в Питере конвенция.
1: И вот представляете, вот здесь у вас на моторадио оказываются такие нюансы.
0: Наш рейтинг только что поднялся.
1: Да, да, да.
0: Такие открытия.
2: А фестиваль тогда получается, ну, вот с какого года считается?
1: 2002 год основания, в 2003 прошел первый фестиваль.
0: Как раз в музее Фаберже.
1: Нет,
2: музей Фаберже это, в 2006 был.
1: Нет, это был выставочный центр где-то на Лесной, а второй полигон, фестиваль уже потом, когда я по полной программе уже искала все площадки, и мне очень понравилась эта площадка на Фонтанке, и, собственно говоря, мне удалось как-то убедить о том, что вот давайте мы сделаем здесь фестиваль. Это, к сожалению, был последний год, когда они сдавали вообще в аренду свои помещения. После этого там основали музей и все в аренду помещения.
0: Слушайте, а уже вот сейчас путаница может быть в головах, в голове, в моей, про вас не говорю. Это же коммунисты уже как бы стали сходить со сцены или даже вообще сошли. А ведь движение вот это все, оно такое, ну как бы андеграундное, как бы такое вот, как вот эта рок-музыка и Оззи Осборн, который поет про сатанизм. И вот это вот все как-то так, ну, относилось власть, наверное, так. Или тогда был как раз бардак, и можно было что угодно?
2: Нет, ну, во-первых, Оззи Осборн, но никто не мешал в 89-м в Москве лужники собирать.
0: Согласен.
2: Вот, а во-вторых, мне кажется, коммунисты в 93-м закончились. Мы-то говорим про 2001-й.
0: Да-да-да, то есть уже так относительно безопасно можно было собраться и похвастаться своими работами, в конце концов. А расскажите немножко о генезисе вот как бы нашего российской школы, очень грубо я так скажу, потому что, наверное, как и многое другое, как и рок, как многое всякое разное, когда вот перестройка началась, оно как бы хлынуло сюда, и люди очень многие, ну, для себя это открывали, и, наверное, какие-то первые шаги делали, которые смешно, наверное, было мастерам Запада на это смотреть. То есть, ну, как-то мы стали вливаться в этом смысле в какую-то такую вот в мировую историю. И были ли какие-то вот стадии, что ли? Ну, такой советский, вы знаете, как есть русский рок. Может быть, есть такой ужасный термин «русский татуировщик». Вдруг такое есть.
2: Нет, я думаю, что вот прям такого нет. Но, безусловно, музыка сыграла очень большую роль в становлении татуировки как жанра, как культурного какого-то явления, как какого-то субкультурного явления, безусловно.
0: Слушайте, это декларация. Давайте тогда конкретно. А в вашем случае?
2: Вот конкретно в моем случае, да, то есть я с татуировкой познакомился. Первую татуировку мне сделали в 14, и, собственно, в 14 я сделал после этого первую татуировку уже сам.
0: Сам себе?
2: Да. Безусловно.
0: Себе? Серьезно?
2: Конечно. Но
0: слушайте, вы плакали,
2: я плакал,
0: кричали,
2: да,
0: стонали, но продолжали делать.
2: А потом на это посмотрели друзья, двор, и решили, что ну, что он один мучается.
0: А рейтинг ваш подпрыгнулся?
2: Давайте поможем.
0: Говорили, ну вот это пацан вообще. Там.
2: Вот, а собственно, изначально посылом-то была музыка, потому что это был 95-96, в рок-магазинах продавались такие замечательные VHS-кассеты «Альтернатив рок 1, 2, 3, 4», и была замечательная подборочка панк-хардкора, всякого «Агностик Фронт», «Мэтт Болл», «Байохазард». И
0: ну, это, такое,
2: это очень повлияло
0: альтернатива такая, на мое жуткое. Ну да, ладно, да, извините.
2: На мое детство, на мои музыкальные вкусы. И, собственно, парни-то все татуированные и крутые. И я хочу быть таким же. И вот, собственно, это был первый такой пинок мощный для меня вообще узнать, что такое татуировка.
0: Но, тем не менее, какие-то стадии страна проходила в этом смысле? Вам было у кого подсмотреть или как-то с кем-то там посоветоваться?
2: Я говорю, что очень большой пинок для этого сделала конвенция 95-го года. Это было для всех очень... Ну, для всех мастеров, которые тогда были там в каком-то топе на плаву, для них это был очень сильный пинок, потому что приехали те люди, которых они только в тату-журнале могли себе представить и видеть.
0: А есть тату-журналы?
2: Конечно, это же... Ну, к тому времени на Западе это уже целая индустрия. А когда у нас это только струны от гитары, на Западе это уже тату-журналы, полноценные тату-фестивали, производство тату-пигментов, тату-материалов, иголок, машинок.
0: Ольга, а вы подписаны на все журналы, наверное, да, татуировочные?
2: Сейчас, а сейчас их нет. А сейчас, сейчас они все ушли в онлайн. Ага. Сейчас нет смысла печатать интернет, журналы. Да.
0: Слушайте, ну и нельзя не спросить, чтобы у нас беседа задалась. Татуировка вообще опасное дело для здоровья или нет?
2: Конечно.
0: Потому что... Ну что вы сразу прямо так... Я думал, вы какой-то целый блок этому посвятили.
2: Ну для психического. В первую очередь для психического.
0: Но, тем не менее, для тела, вот так скажем, насколько опасно, можно заразиться? Это я все про домыслы и страхи обычных людей, которые... Ну как это меня будут там прямо в меня проникать? Железной иглой и туда впрыскивать всякое вот это вот. Расскажите, как мастер, вы выглядите вы здоровым?
2: Спасибо. Слушайте, ну, это настолько банальный и заезженный вопрос, что я, наверное, не буду углубляться.
0: На всякий случай,
2: я отвечу коротко, что, безусловно, у любого профессионального мастера все санитарно-гигиенические нормы находятся на таком уровне, что ни у каждого, ни в каждой косметической клинике, ни у каждого врача, ни у каждого стоматолога можно увидеть подобное. Вот. Это просто база.
0: Но это опять-таки непрямой ответ. Я не имею в виду, что пролетающая мимо бактерия увидела, что производится татуировка, думаю, занырну-ка я в этого человека, потому что здесь все грязно, бактерии, вообще коллеги мои тоже тут летают, и вот сейчас мы его заразим. Не в этом дело, вообще сам по себе процесс и внедрение вот этого пигмента под кожу, вот это насколько, может это кому-то, например, быть противопоказано? Вот так вот, упростим вопрос.
2: Противопоказано это, безусловно, может быть. Во-первых, ну, в частности, например, людям, у которых какие-то кожные заболевания, да, дабы лишний раз не провоцировать какие-то моменты псориазные, сильные аллергические. Ну, то есть, безусловно, есть ряд противопоказаний, при которых не стоит делать татуировку.
0: А что вы говорите людям, которые просто боятся?
2: Ну, если они просто боятся, то, наверное, может быть, не очень-то им и нужно.
0: Да, ну ведь...
2: Татуировка, смотрите, татуировка не должна быть для каждого. Татуировка и... не для каждого.
0: Я даже услышал в одном из ваших интервью, что это прямо, ну, чуть ли не признак, как сказать, не истеблишмента, а но... хотя можно и так.
2: Не, ну давайте рассуждать честно, татуировка – это роскошь.
0: Вот это слово, точно. Так.
2: Это не предмет первой необходимости. Это не еда, это не какие-то средства для существования. Это вот из серии дорогой, красивой машины. Или дорогого, красивого мотоцикла. Если вы можете себе это позволить, позвольте. Если вы не можете себе позволить и купили старую пуколку, ну, может быть, не стоит ее покупать. Ну, это, в общем, риторический вопрос.
0: Да, да, согласен. Я предлагаю паузу музыкальную и вернемся в студию буквально совсем скоро. Нас взбодрит ACDC. Сейчас мы с вами выдохнем и вернемся к этой беседе буквально через пару минут. Хорошо?

0: Вы на волне радиостанции Моторадио. По-прежнему я напомню, что в гостях у нас Ольга Азимова, замечательная красавица, которая организовывает фестиваль тату-конвенция или фестиваль татуировки, сейчас по-правильному, наверное, более правильно, да?
1: Да.
0: Уже который год, за что ей огромное спасибо. И важнейший человек в нашей российской культуре татуировочной. Может, есть такая татуировочная культура тату, так
1: безусловно,
0: скажем, да? Да. Дмитрий Бабахин у нас в гостях.
2: Он хочет меня побить.
0: Нет,
2: однозначно.
0: Мы это вырежем, если хотите, да. Слушайте, а Бабахин фамилия какая-то такая дворянско-еврейская, уходящая. Татарская.
2: Ну, вот в ту сторону немного, да.
0: Ну и тогда нельзя не спросить, а вообще человек религиозный? Спасибо за ответ. Переходим к следующему. Слушайте, ну, спрашивать опять-таки про направления в татуировке, их множество, там реализм, вот я помню, такая есть, есть какие-то орнаменты, есть еще что-то. Ну, я совсем не специалист, хотя, конечно, интересно это все. Но в многочисленных интервью, которые я послушал перед нашим эфиром, вы рассказываете именно о вот этой вот юго-восточной, да, получается, культуре вот этого дела.
2: Нет, смотрите, то, чем непосредственно я занимаюсь как татуировщик, это традиционный орнамент небольшого полинезийского, небольшой полинезийской области. Ну и в целом традиционная татуировка Океании мне очень нравится, вот так скажем. Сейчас по мере развития интереса еще одно ответвление в моих интересах — это традиционная татуировка Сибири.
0: А такая тоже есть, да, оказывается?
2: Оказывается.
0: Но это не лагерная? Там же в Сибирь же ссылали.
2: Традиционная.
0: Так.
2: Немножко до, да. Да, слушайте, ну мы можем очень долго говорить на эту тему, но татуировка — это такой переходный этап любого практически общества, да, то есть в любой точке планеты, куда вы ни ткнете, вы всегда можете найти какие-то истоки и культуру татуировки. Раньше, позже, где-то до сих пор, это такой максимально переходный этап, который случался со всеми, который кто-то пережил, и он трансформировался в какой-то более цивилизованном виде.
0: Это не от бедности, что, знаете, когда ну совсем нечего одеть, да я хоть разрисую тебя, и ну, говорит пятикантропа, например, ну неприлично ты ходишь, давай я хотя бы нарисую тут крестик у тебя или там треугольник.
2: Нет, безусловно, это изначально социальный статус.
0: Извините, Ольга, да, такие.
2: Это социальный статус изначально и паспорт, да, то есть мы все-таки говорим о тех временах, когда и, например, о тех народах, которые не имели письменности, и, собственно, основные источники передачи информации, помимо вербального, да, это резьба, там кость, дерево, это татуировка.
0: Но есть параллель с якудзой, как они, знаете, в кинематографе рубашку расстегивают, а там нарисованы, и все сразу боятся. Но тоже это статус некий, правильно?
2: Безусловно, да. У якудзы это немножко просто по-другому выглядит. Это тоже миф. Если вам будет интересно,
0: мифа?
2: Я потом
0: Голливуд
2: расскажу.
0: Показывает.
2: Голливуд, теперь посмотрите, как Голливуд русских показывает.
0: Да.
2: Вот, миф, да. Ну, не совсем миф, но не совсем так, как это показывает Голливуд. Это бы на самом деле, вот как раз в Японии это пришло из working-класса, из там, пожарные и прочие ребята, вот они это максимально были носителями изначально максимально вот этой истории. Потом это уже трансформировалось в определенные слои общества, но там тоже своя отдельная символика, о которой тоже можно очень долго говорить.
0: Давайте мы закруглим обратно к тому, чем вы конкретно занимаетесь. Вот эта стилистика островная, как вы на нее наткнулись? Листали каталог?
2: Слушайте,
0: да,
2: ну, приблизительно, грубо говоря, да. То есть сначала это была визуальная любовь. Я увидел то ли, я даже не вспомню где, в каком-то журнале, в какой-то книге, Мне очень понравилось, как это выглядит. Эстетика сама вот островной татуировки. Вначале я начал бездумно что-то, как и многие, копировать, пытаться что-то как-то перерисовывать. Потом понял, что так не работает. Начал копать глубже. Копал. Ну и, собственно, копаю
0: до сих пор. Просто в литературе. Или вы физически поехали?
2: Физически, общение с носителями культуры, архивные материалы, коллекционирование и разбор материальной культуры. Очень много.
0: Можете для наших слушателей описать, ну, примерно, хоть словами, хоть как-то, что это вообще, о чем мы сейчас говорим? Это какие-то треугольники, полосочки, узоры, или это человечки, акулки? Кто-то у вас плавает в тех краях.
2: Черепахи и ящерицы тоже. Слушайте, ну, это очень четкий определенный язык символов, которые помимо определенной эстетической ценности несут в себе очень четкую информацию.
0: То есть не только красивые.
2: О носителе, да.
0: Ну и обозначает, что это вот генерал-майор там, вооруженных сил местного острова.
2: Да, да. Ну, вот, утрировано, да. Угу. Да. Помимо этого, из какой он семьи, сколько у него детей, как он пришел к этому социальному статусу, сколько по дороге людей из другого племени голов он принес и прочее, прочее, да.
0: Но это до сих пор, что ли, такое прямо есть? Сейчас же есть полиция, как я могу съесть человека из другого племени?
2: Ну, сейчас не едят, да, к сожалению.
0: Вот, слово «к сожалению», ради всего этого мы, да, собственно, так долго и шли.
1: К счастью, сейчас никто никого не ест. Мне бы очень хотелось в это верить.
2: Но татуировка как культурный код, безусловно, присутствует в их культуре и играет очень неотъемлемую роль.
0: Вот он у вас видно на теле из того тела, которое я вижу. Вот,
2: это видно. Коллекция.
0: Но это не то. Это вот не если не вы то, случайно да. выпрыгнете
2: чуть глубже, под
0: из самолета выпрыгнете и приземлитесь на тот остров, люди сбегутся и скажут, вот с неба прилетел, и сразу поймут по символам каким-то, что вы из России, адрес
2: частями,
0: такой.
2: Частями, да, которые долетят, да.
0: Ой, слушайте, но вот нет ли в этом, я не знаю, какого-то...
2: Там фамилию мою хорошо знают, там...
0: А есть там местная у вас фамилия какая-то, да, которая для
2: Бабахин,
0: тех...
2: Бабахин, да.
0: Это что-нибудь значит на их языке?
2: Нет.
0: Только вас обозначает. Ладно, хорошо. Вы будете на фестивале, естественно, присутствовать, наверное же, да? Какие-то, может быть, автографы, книжки, какие-то, может быть, что-то такое физическое можно получить от вас людям?
2: Можно. В этом году я буду на фестивале как гость.
0: Так.
2: Гулять, прогуливаться и наслаждаться атмосферой. Вот, а в прошлом году был такой немножко знаковый для меня момент на фестивале, потому что в прошлом году было 30 лет с тех пор, как я взял в руки тату-машинку. Вот, и мы немножко да, на фестивале пошалили и отметили это мероприятие большим количеством.
0: То есть люди подбегали, говорили, Бабахин, поставьте мне автограф. Вы говорите, уйди, женщина, у меня 30 лет.
1: Это они огромной толпой вышли на сцену.
2: Да, мы немножко похулиганили на сцене. Да, я позвал всех, кого мог позвать, кого я татуировал за последние 30 лет. Да.
0: Много было, Ольга?
1: Да, да.
2: Ну, могло быть прям... больше, просто лето. Но...
1: Разъехались, может, кто да. куда.
2: Ну, не, нормально, да. нормально.
0: Слушайте, у вас своя школа получается какая-то? Вы как-то передаете опыт каким-то?
2: Нет.
0: То есть уйду я в могилу, и фиг вам всем, никому ничего не...
2: Ну, я пока не собираюсь,
0: я надеюсь, да.
2: Как-то не хотелось бы. Посмотрим, всему свое время. Ну, я пока не готов.
1: Дмитрий Астудия. Называется Матахуата. На Соляном переулке, да. Поэтому, если у вас есть возможность купить себе дорогой мотоцикл, ну, грубо говоря, то можно сделать и у Дмитрия татуировку, скажем так.
0: А у вас как-то человека час... 400 евро? Или как-то смотрите на человека и говорите: парень, я вижу, что ты хочешь, что денег у тебя нет, я тебе вот по-дружески. Или наоборот, или вообще нет кредита у вас. Вот как, раз уж вы затронули вот эти денежные дела, как решаются? Вы вообще самый дорогой мастер?
2: Очень регламентированно. Нет, я не самый дорогой, но где-то вот там вот. Угу. Где-то там над айсбергом.
0: То есть надо копить, чтобы...
2: Ну, это правильно. Это правильно, да?
0: Да, давайте Ольге
1: спросим. Да, смотрите, дело в том, что как бы вот исходя из того, что я общаюсь с огромным количеством мастеров и с такими прекрасными мастерами, как Дмитрий, те, которые уже давно у нас присутствуют в тату нашей среде, те, которые формируют эту среду. Это люди исторического значения, скажем так. Вот. Есть еще мастера очень молодые, талантливые, как говорится, которые художники. Может быть, они там заинтересовались совершенно недавно. Они молоды, они талантливы. И есть другая категория людей, мастеров, которые могут предложить там свои услуги более дешево, потому что они набивают руку, нарабатывают какой-то свой... Просто Дмитрий, как я понимаю, он уже настолько живет вот этим делом. Дмитрий, татуировка, это можно как бы поставить знак равенства. И этот человек просто в своего дела настолько погруженный во всем, что это просто неотделимое. Дмитрий — это татуировка, татуировка — это Дмитрий.
2: Вот такая
1: все.
2: Борода.
1: Вот, да. А молодые мастера, которые только пришли, они еще ищут. Многие из них не нашли свой стиль. Многие из них еще там что-то не поняли. Многие из них, может быть, даже в дальнейшем татуировкой заниматься не будут. Вот. И, соответственно, это совершенно уже как бы другой... Это поиск мастера. И там цены могут быть совершенно другие, скажем так, более дешевые. Дмитрий – это high level. Угу. Это высокий уровень человека, который знает все о татуировке. Он разбирается в стиле, он уже нашел себя. И, как вы слышите, рассказал о том, что он может вот посмотреть на человека и, может быть, там сказать: я бы тебе сделал это. Вот есть у нас еще, помнишь, такой мастер, очень его люблю, Слава Старков, который в Японии замечательно разбирается и в Японии живет сейчас и так далее. Вот такие были случаи, когда приходит к нему человек и говорит: я вот хочу дракона, или там я хочу змею. Знаете, как все привыкли карпов, змей, драконов делать у японистов, да, вот так. Он говорит, он смотрит на человека и говорит: нет. Посмотрел, пообщался с человеком: я тебе черепаху там как бы сделать. По каким-то своим соображениям, которые он знает, потому что он разбирается в истории Японии, потому что он знает символы, значение символов. Поговорив с человеком, пообщавшись с ним, он может ему предложить нечто, что человеку...
0: Посмотрев на его фигуру,
1: да, собственно говоря,
0: поняв
1: да, что
0: его вот это все,
1: естественно,
0: то есть
1: что
0: пойдет ему
1: подойдет
0: или не пойдет.
1: Да,
0: вот,
1: да, то есть это тот уровень, который так гуру татуировки, который там, я не знаю, нагваль, если обращаться к Кастанеде.
0: А у вас бывали такие случаи?
1: Да, то тут уже совсем другой уровень общения. Молодого мастера, который только пришел в татуировку и еще что-то узнает, он может быть начитанным и так далее, но еще все-таки этот опыт, жизненный опыт, жизненный путь прожитый, да?
0: Навык, можно так сказать.
1: Ну, и навык, сказать. И знания, да, тут все вместе. Это уже совсем другая история. Отсюда, опять же, растет цена, потому что человек уже сколько занимается татуировкой?
0: Ну, 30 плюс.
1: Да. И уже своя клиентская база, и уже запись вперед, уже путешествие, потому что Дмитрий же, он не только татуировку делает, он же еще... Вот, это, наверное, следующее, вот после, может, мы музыку послушаем. Я бы очень хотела, чтобы Дмитрий рассказал про путешествия, которые ты ездишь с людьми.
2: Да, вот я расскажу с удовольствием. Да. Я хочу немножечко маленькую ремарку к тому, что ты сказала. Во-первых, да, спасибо большое за теплые слова.
0: Что-то мне вы такого не говорите.
2: Безусловно, всем спасибо за теплые слова. А я забыл, что я хотел сказать.
0: Но мы говорили о том, что мастер видит человека, понимает, что ему пойдет, что не пойдет.
2: Смотрите, например, в моей конкретной истории у всех мастеров разный подход. У меня вот сам процесс татуирования – это уже технический процесс переноса идеи на тело. А эта идея, она рождается в очень большом количестве То есть человек может 5 раз ко мне прийти перед тем, как мы вообще начнем что-то рисовать. И мы с ним обсуждаем, рисуем на теле, потому что анатомические нюансы для татуировки тоже, безусловно, важны. Но как это смотрится на теле, там, с расстояния 2 метров, 5 метров. Ну, хорошая татуировка – это комплекс. Это целый комплекс выполненных правильных нюансов. Это не только техническое
0: правильное выполнение. Бывали у вас споры с клиентом? Клиент говорит, я хочу розочку. Вы говорите, мужик, ну не пойдете и не здесь, а надо тебе вот здесь и птичку. И в конце концов вы правы, наверное, окажетесь. Но вот сами такие бывают коллизии?
2: Слушайте, иногда бывают споры, но бывают обоснованные споры, бывают не очень обоснованные. Собственно, татуировка – это командная работа. Ну, всегда, да, это мастер и клиент. Я не очень понимаю, когда это только мастер, ну, потому что, мне кажется, это неправильно. Это какое-то уже репрезентация своего эго, когда мастер говорит, нужно вот так и все. Ну, то есть это всегда командная работа, потому что самая большая благодарность для нас, как для мастеров, которая может быть, это что люди нашу татуировку носят вообще-то до конца своей жизни. И нам нужно сделать это так, чтобы они каждый день, когда они подходили к зеркалу, они думали, блин, какая у меня крутая татуировка.
0: А в некоторых случаях к зеркалу, которое стоит напротив зеркала, чтобы видеть, как у тебя на спине.
2: Например, это, да. Да. Угу. Но тем не менее, да, то есть на нас очень большая ответственность. И поэтому...
0: А бывает, что люди просят обновить? То есть все то же самое, просто как-то там выгорает? Ну, то есть каждые бывает, 5 лет, знаете, автомобиль меняем на точно такой же?
2: Ну, как сказать, легкое техобслуживание присутствует иногда, да. Но тоже там очень много нюансов в зависимости от стиля. То есть в идеале-то вообще нет. Ну, нужно сделать татуировку так, чтобы к ней не возвращаться.
0: Слушайте, вот вопрос к вам обоим. Вот вы специалисты в татуировке, ну, может быть, в разной степени, если мы говорим. Ну, Дмитрий вообще великий, но я уверен, что и вы видели, ну, все уже, наверное, в этой жизни, что касается татуировок. А бывают ситуации, когда вас эстетически оскорбляют прямо? Вот вы стоите в очереди в Сбербанк за валютой, там и стоит ряд девушек, мальчиков в шортах, и у них у всех ужасные татуировки. И вы понимаете, что жизнь не удалась.
1: Нет,
0: что
1: я в этом случае...
0: Что прямо эстетика... Вот,
1: думаю, что не зря проводим фестиваль, и что наш клиент, как говорится. Да, в таких случаях... Ну, слушайте, у каждого человека бывает так или иначе первая татуировка, и зачастую из-за неосведомленности она бывает не очень качественной.
0: Так я поэтому и спрашиваю, да. Что бывает, что вам прямо же жалко, да досадно?
1: Нет,
0: вроде
1: не
0: и нога
1: досадно,
0: красивая.
1: Потому что любой сложный случай, сделанный по молодости, по ошибке, можно исправить.
0: Ну, это потому что вы женщина прекрасная, поэтому вы ответили вот так, вот смягчив это все.
1: Так нет, Дмитрий, так и есть. Так и есть. Если татуировка некачественная, всегда можно ее перекрыть.
2: Слушайте, тут мы сейчас рискуем углубиться в очень...
0: Ну, просто скажите, бывает, что вы прямо идете...
2: Оскорбиться нет, ни в коем случае. Но это личное дело вообще каждого носителя... И что он с собой делает, мне кажется, это какое-то ханжество, если прям, но я вот знаю, как выглядит хорошая татуировка, а у тебя плохая. Ну, это ужасно, ну, так нельзя.
1: Ну, бывает же еще там памятные татуировки.
2: Ну, то есть бывает очень много, да, моментов, почему человек это сделал. Ну, то есть мотивов может быть миллион, и так же, как и где, и как. И прочее, прочее.
1: Хочу один случай вспомнить. Можно?
2: Да, да.
1: Вот, у нас была номинация «Худший партак» называется. И как сейчас помню...
0: Подождите, худший кто?
1: «Худший партак», то есть татуировка, которая...
2: Самая отвратительная
1: самая отвратительная татуировка. То есть люди считают...
0: Партак от слова «порча».
1: Ну,
0: испорчен.
1: Да. Что-то оттуда. Партак, самый худший партак.
0: Я можно запишу это слово, можно?
1: Да. Считающие свои татуировки партаками выходят и меряют, у кого чей партак хуже. Вот. И как помню, тогда еще Джаз приехал. И проходит человек, ну, называет свою татуировку протоком, и завязалась беседа. Я присутствовала при этой беседе, и мне она очень хорошо запомнилась. И Алексей спрашивает, а что там было, а почему ты хочешь ее удалить? В целом-то, ну да, она расплылась, да, она старая и так далее, да вот. А кто тебе... И тут парень говорит, да мне ее отец сделал когда-то, да? Вот он, ну, так он говорит, ты что, говорит, зачем? Сколько твоему, ну, ты отец уже не молодой и так далее. Ты сейчас ее перекроешь. А представляешь, когда отца, допустим, ну, все мы смертные, не будет, у тебя останется татуировка твоего отца. Это будет памятная татуировка. То есть у каждого человека, когда он делает какую-то татуировку, у него же тоже есть причина, по которой он сделал. Возможно, на что он решился. Кто-то украшает свое тело. Может быть, для кого-то это, там, не знаю, какой-то смысл более глубокий. Поэтому я с Дмитрием тут согласна, что, в принципе, любую татуировку можно исправить, но тот смысл, который человек вкладывает в свою татуировку, он тоже может для него очень сильно значить. И некрасиво, как бы так, со стороны, ах, портак ходишь. Что-то.
0: Давайте по-другому спрошу. Да. Может быть, есть какие-то запрещенные рисунки, запрещенные, не знаю, темы рисунков, которые вот могут тоже вас оскорбить, или, по крайней мере, как-то вот...
2: Ну, это к российскому законодательству.
0: Ну, в том числе, да.
2: Да, ну, безусловно.
1: Ну, выходит есть, какие-то, да.
0: Ну что, нацистская?
2: Нацистская, сатанинская символика, да, так понимаю, сейчас.
1: Да, сейчас
0: вот. То есть мы уходим в орнамент, который для правоохранительных органов ничего не значит. И что там зашифровано, мы не знаем. Просто красивый рисунок, все, да? Как вариант.
2: Ну, как вариант, даже если и значит, то только все самое хорошее и доброе.
0: Слушайте, а можно как-то за татуировкой ухаживать? Извините,
2: нужно.
0: Идиотский вопрос, да. Может быть, ее как-то там конечно. Какими-то маслами натирать, чтобы она какой-то тюнинг ей делать. Как-то там, если поцарапал это место, как-то потом.
2: Все как с мотоциклом, слушайте. Вот то же самое. Хотите, чтобы блестел? Надо натереть маслицем. Хотите, чтобы где-то поцарапался, подкрасить? Пришел к мастеру.
0: А у вас есть на обслуживание клиента, который заезжает периодически там посмотреть?
2: Слушайте, ну, бывает иногда, очень редко, ну иногда, как бы, там, после каких-то операций, например, да, ну, бывают там моменты, или там с мотоцикла упал, например,
0: бывало. Не дай бог, да-да-да.
2: Вот, да, да.
0: Да, я совсем забыл. Слушайте, у нас чудесное совершенно параллельное видео. Мы сейчас запустим. Это фестиваль татуировки прошлого года, 2025-го. И посмотрим на атмосферу того, что будет происходить. Давайте немножко все-таки о самом фестивале. Традиционно он уже который год проходит в клубе А2. Очень много народу собирается. И там можно увидеть, я на свой вкус перечислю, как мне кажется, что мы там увидим. Ну, очень грубо. Это и всякие инструментарий для этого дела и самих татуировщиков, по-моему, все. И там еще очень много полуобнаженных моделей, над которыми прямо сейчас работают ребята. Играет музыка постуку-поскуку, там тихонечко, и на сцене все время какая-то идет презентация каких-то, ну, я правильно примерно описал?
1: Что я забыл? На сцене идет конкурс татуировок, много номинаций, стилей очень много, соответственно, выбираем лучшие работы в своем стиле этого года. Как соревнуются много мастеров. Но это не совсем соревнование, можно так сказать. Просто они представляют свои работы, и судьи в количестве 5 человек выбирают лучшую работу в данном стиле.
0: Дмитрий, вы в жюри? Надеемся.
1: В этом году нет. В прошлом году, да.
0: Это тяжелая доля вообще сказать мастеру, что ты вообще...
2: Но я был в Москве, да.
1: В Москве судил, да, Дмитрий в Москве, да.
2: Да ну, вообще неблагодарно.
0: Все-таки как?
2: А хуже всего, когда... Там, я не знаю, выходит 10 работ, и они все крутые. И они все крутые, и нужно найти какой-то...
0: Изъян.
1: Чему придраться?
0: В 7 из 10, чтобы первые 3 заняли первое, второе, третье место. Так?
1: Угу. Хорошо, что есть 5 судей, да?
0: Угу. Ольга, а вы в жюри?
1: Нет, я же не мастер.
2: Поэтому
1: как я могу?
2: Бьют первых 3 обычно.
1: Нет, я не судья, я организатор, поэтому...
0: А можете честно сказать, какое, еще раз слово, генезис употреблю, от фестиваля к фестивалю все больше хороших работ или какой-то застой? Или как-то, может, вниз пошло?
1: Эволюция.
2: Какое-то оценочное вот это мнение, оно неправильное. Татуировка, в принципе, как явление, это... В принципе, как явление, это уже хорошо, потому что именно благодаря этому, собственно, и происходит фестиваль,
0: но вы же
2: что оно не устаревает.
0: Уровень хуже, но все работы некрасивые. Ну, не дай бог, конечно, но это же заметно.
2: Ну, смотрите, красиво-некрасиво – это вкусовщина.
0: Да.
2: Ну, то есть это, мое мнение никого не волнует по этому поводу. Вот, во-первых. Во-вторых, все-таки мы живем в 21 веке, и, например, технологически такое разрешение тату-инструмента шагнуло очень сильно вперед. Даже за последние 10 лет. И поэтому...
0: То есть, как в видео, там было 2К, потом 4К, безусловно, 8К, и да. Вот это, да?
2: И это, безусловно, делает жизнь тату-мастера легче и дает гораздо больше возможностей для более утонченных, более вдумчивых, более детализированных работ при правильном понимании. Ну, поэтому тут только level up.
0: А какие технологии могут вас серьезно расстроить? Ну, например, человека заворачивает специальное татуировочное полотно, на принтере выбирают рисунок по всему телу, нажимают кнопку «Старт», его одновременно укалывают со всех сторон этого человека.
2: А потом он
0: разворачивает, а у него уже все готово.
2: Случайно сколиоз усилился, и картинка...
0: Нет, даже с обезболивающим. Нет, я просто я в порядке бреда. Но ведь это работа ручная, если быть серьезным. Все руками делается.
2: Это хорошее ремесло.
0: Ну, если пофантазировать, можно же, наверное, наложил бандаж специальный за один раз чпок.
2: Нет? Нет, мы имеем дело с таким холстом, который так не работает. То есть какие-то детальные точечные на данный момент, по крайней мере, с данными вводными технологическими, может быть, да. Но вот, например, обернуть ногу и сделать, как вы говорите, это уже технически невозможно. Ну, то есть это не... Вы будете делать это лежа, например, или стоя?
0: Ну, я не знаю, но будут специальные люди, которые все это выучат, знают.
2: Как нет, тут очень много анатомических нюансов.
1: Анатомия-то все здесь разная.
2: Вы напрягли ногу в тот момент, когда сделали, а потом когда расслабили, рисунок такой был, и опал.
0: Вообще, да, наверное, вы правы.
2: То же самое, лежа или стоя. Сделали лежа, вы встали, и вообще все по-другому. Поэтому я говорю, анатомические нюансы, они очень важны. И вот пока они не поддаются технологическим моментам. А еще правильные мастера, которые... Ну, понимают, что они делают, они, например, закладывают еще... Ну, понимают, что они делают, они, например,

0: и с правильным пониманием анатомии.
1: Ну, я можно постарчески скажу? Да. Вот иногда по улице идешь, и идут вот эти девушки с голыми ногами, и у них очень много, у многих на ногах какой-то рисунок. Издалека он кажется каким-то таким пятном просто, там такая как-то запачкалась где-то. Вот это вообще никак не поправить, не исправить. Это вот визуально так и будет. Даже хороший рисунок издалека будет смотреться пятном каким-то.
0: Нет,
1: или как?
0: Не обязательно. Не обязательно.
1: А это признак уже качественной работы, чтобы это тоже учитывалось?
0: Слушайте, это разные стилистические нюансы. Если мы говорим об орнаменте, например, да, об узоре, так, даже более вот так общем, то, безусловно, читаемость – это очень важный фактор, да, чтобы с расстояния там 3-4 метров это не выглядело, как будто ты где-то испачкался, а, по крайней мере, читалась форма. И форма читалась правильно анатомически, чтобы она не ломала тело, например, там, да, а наоборот скрывала какие-то нюансы и показывала наоборот то, что нужно показывать.
1: А вы узнаете работы других мастеров? Ну, как конкурента какого-нибудь? Опять Коля? Или там опять Миша нарисовал, смотрите?
0: Не, конечно. У каждого, ну, так или иначе, профессионального мастера, даже если они работают в одной и той же стилистике, у каждого есть свой почерк.
1: Но подписи нет, как на картинах. Айвазовский.
0: Я не про подпись, я именно про почерк подачи. Да, безусловно, ну, можно не спрашивать даже, кто делал.
2: Видите работу и сказать, что...
1: То есть вы столько знаете про это, что вы прямо так...
0: Нет, это видно, мы просто живем в этом, баримся в этом. Я думаю, что по мотоциклу то же самое можно сказать.
1: Я небольшой специалист в мотоциклах. Мы тут не очень мотоциклисты некоторые. Это я при всей любви к моторадио и к самим мотоциклистам. Слушайте, а ваш вот взгляд на конвенцию, на фестиваль. Бывает так, что вам хочется вот подойти к Ольге и сказать: Оля, ну в конце концов, ну вот у тебя из года в год, ну вот с этой стороны повесьте красную лампочку или там желтую. У тебя все изменится.
0: Оля смеется нервно.
2: Постоянно слышу, как надо сделать хорошо.
1: Ну, а если серьезно, что-то такое, или он сейчас, на ваш взгляд, вот в этом виде, прямо вот...
0: Слушайте,
1: гармоничный?
0: Ну, как бы Оле нужно сказать огромное спасибо, да, за, да, то, конечно, что он вообще происходит.
2: Спасибо.
0: Ну, начнем с этого, да, потому что... Ну, не, мы все, конечно же, ну, это событие.
1: Да.
0: Это,
1: да,
0: событие в нашей нише, которая все равно так или иначе обсуждается и прочее-прочее. Один очень мудрый человек как-то сказал...
1: Спасибо, что на меня смотрите сейчас, да, вот сейчас спасибо.
0: Вот, при обсуждении конкретно, например, фестиваля сказал: не нравится, сделай лучше. Лучше пока нет.
1: Ну, действительно интересно. Вот мне, не заглубленному в эту тему, но эстетически мне интересно. И туда заходишь, прямо там целый мир огромный вот этого всего. Со всех уголков, я так понимаю, приезжают вообще там черти откуда.
2: Да.
1: И заказывают заранее.
2: Со всей России приезжают в этом году. В прошлом году Дмитрий вот посодействовал, пригласил Кеншо из Японии. Кеншо второго из Японии.
0: Он уже первый.
2: А, он первый? Да, ой, прости.
0: Уже первый за этот год.
2: А что, уже все?
0: Да.
2: Да, Царство Небесное. Первому. Вот. Есть даже вот мастер был, который преемник от Кеншо.
1: А что он говорил? Он был вежлив и непонятный?
0: Слушайте,
2: тихий, вежливый.
1: Или восхищался чем-то?
0: Не, он восхищался, потому что он первый раз в России. И когда мы его провожали уже, я говорю: ну что, Кеншо-сан, как тебе Россия? Он говорит: я изменил свое мнение. Ну, то есть у меня было какое-то стандартное там...
1: Ну, медведи, матрешки, да.
0: Безусловно. Ну, может быть, не в таком виде, но да. Но он говорит: я очень поменял свое мнение о России, и вообще с удовольствием еще вернусь всегда. Очень круто.
1: Ольга, будет что-нибудь в этом году такое, чего не было раньше?
2: Как? В этом году я не...
1: Киоск с гамбургерами, что-нибудь?
2: Нет. В этом году у нас есть... Интересное начинание, но это больше такие молодые мастера-художники. К нам присоединилось большое количество разных молодых тату-артистов и также художников. В этом году, на фестивале были на втором этаже мастера, которые работали в основном на всей площадке. В этом году у нас будет много выставок. Выставка «Бодисьют», выставка, а

0: Oriental Pro Team. Там же у них будет проходить еще различные шоу, чайная церемония.
1: Это все, вы сейчас про татуировку говорите.
0: Да,
1: все,
0: да, чайная церемония, шибари шоу будут проводить молодые художника проводить свои индивидуальные выставки молодых артистов. Вот. Помимо всего этого, мы еще уделяем внимание конференции татуировщиков. Это лекции, мастер-классы от татуировщиков. Такая, можно сказать, образовательная программа. В целом шоу будет проходить нон-стоп, будет интересно, приходите.
1: Он же 3 дня, да, идет?
0: Два.
1: В субботу, с утра прямо можно уже туда проникнуть.
0: Да, уже с 12 часов начинаются нон-стопом номинации на сцене.
1: А вы смотрели, погода какая будет, как, что?
0: А, нет, я не смотрю погоду, потому что не стоит загадывать на больше, чем на неделю.
1: Но у вас же там еще очень уютный дворик есть, где все выходят покурить,
0: да,
1: и все смешиваются внутри.
0: Да.
1: Тоже там такое, там насмотришься всякого разного.
0: Ну, конечно, все выходят, раздеваются, там курят, общаются. Это очень, да, интересно смотреть всегда.
1: Дмитрий, скажите, а у вас есть какие-то уже, может быть, какие-то внутренние позывы все-таки что-то еще, какую-то культуру освоить? То есть вот вы специалист по Полинезии, Индонезии и прочей Микронезии, и, может быть, вы от нее уже уставать? Нет, даже не так скажу. Может быть, есть желание что-то еще освоить? Какой-нибудь стиль?
2: Освоить нет. Как я уже сказал, очень интересна Сибирь. Вот прям последнее время я... последние несколько лет.
1: Скифы, что ли? Кто там? Что там?
2: Слушайте, нет. Это вся Сибирь. Это и Чукотка, и Якутия, и Ханты, и Манси, и Нанайцы, и все. Вот. Чем больше я копаю, чем больше времени провожу в архивах, тем интереснее и интереснее все становится.
1: А как это у них физически? Они же все время все в комбинезонах все. Там же все время минус 30, и тело не видишь, только кусочек лба и глаз.
2: Во-первых, не всегда. Я в 2018 году ездил на Чукотку в экспедицию как раз ради этого. А на тот момент на Чукотке, на всей Чукотке осталось, это был 2018 год, 6 бабушек последних с традиционной лицевой татуировкой, которая была, это была традиция, да, раньше все женщины, девушки имели лицевую традиционную татуировку. Вот на тот момент, когда мы туда поехали, их осталось 6, к сожалению, вот... На данный момент их не осталось больше.
1: Но традиционная лицевая – это одно и то же у всех?
2: Нет, расположение одно и то же у всех, орнамент меняется в зависимости от генеалогии, социального статуса и прочих-прочих нюансов, как и у любого общества, да. Вот.
1: И это прямо вот реально интересно, да?
2: И это прямо реально интересно. Мы снимали этих последних бабушек на видео. Я думаю, что рано или поздно когда-нибудь это все-таки примет форму какую-то более законченную. Мы снимали, для меня это было очень важно, да? То есть вот это ускользающее поколение, вот это вот... увидеть это вживую, потрогать, при том, что они не дали очень большого количества информации, например, там технической, которая мне была интересна, потому что когда их татуировали, когда им было там 5-7 лет, то есть они просто не помнят каких-то технических нюансов, вот, но просто вот прикоснуться к этому, потому что сейчас этого нет.
1: То есть и оно прямо, можно сказать, уходит на глазах,
2: оно,
1: да?
2: Уходит на глазах, и, собственно, это вот основная моя задача моих путешествий по миру. Я собираю вот такие вот уголки отдаленные, где до сих пор к этому можно прикоснуться, и пытаюсь это как-то задокументировать.
1: А будет какая-то книжка или какой-то сайт у вас?
2: Слушайте, я не знаю, чем это кончится, потому что информации очень много. Мы снимаем и очень много видео, такого полупрофессионально-профессионального, и делаем огромное количество фотографий. Скорее всего, это будет и ряд фильмов, и ряд книжек. Вот так, наверное. Mm-hmm. Да? То есть вот сейчас я начал уже работу над проектом по татуировке Сибири. Вот. Амазония очень интересный для меня проект. Я был там уже 2 раза. Вот в этом году поеду 3-й раз. много, много.
1: Давайте
2: местечко.
1: Тогда будем закругляться помаленечку. Ольга, еще раз давайте приглашаем всех на... Это не юбилейный же фестиваль, получается?
0: Нет, 23-й всего лишь.
1: Ага.
0: Приглашаем всех на фестиваль татуировки. Приходите, будет интересно, весело. Будет.
1: Сможете увидеть
0: всего.
1: Дмитрия, может быть,
0: да, конечно,
1: гуляющего
0: да.
1: там.
0: Более того, у нас есть много других разных интерактивов интересных. Угу. Один из них, это, не знаю, Дмитрий, может, меня заругает, но вот привлекаем маленькими микро-татуировочками, которые будут делаться бесплатно даже на фестивале. То есть такая маленькая замануха. Пусть даже не для байкеров, но...
1: В любой части тела.
0: Да, да, какие-то микро-татуировки. Если кто-то не знал, но хотел попробовать, можно прийти и просто сделать там, ну, что-то маленькое, маленькую татуировку.
1: Ну, какую-нибудь цифру, например. Там.
0: Да, да, да, сердечко, может быть, какую-то надпись или так далее. Попробовать просто это на себе, как это больно, не больно, надо, не надо, потому что татуировки всегда можно очень легко избавиться, хотя к этому, конечно же, не надо
1: вот процесс сейчас она сказала, легко
0: относиться.
1: Избавиться, мне кажется.
0: Да, то сейчас
1: избавиться.
0: Дмитрий так смотрит на меня, но тем не менее, если не пробовали и так далее, вот есть у нас такой даже интерактив для привлечения большего числа любителей и тех, кто интересовался всегда. Вы можете прийти, не факт, что вам хватит места, потому что это уже не первый раз мы такое делаем, у нас выстраиваются огромные очереди. Перед этим стендом.
1: Ну да, да.
0: Ну ладно, это только маленькая часть. Но вот.
1: Сохраняем ждем. Интригу. Да. Будет интересно, как обычно, как всегда. И помните, что фестиваль идет 2 дня. В субботу, ну, в обед самое правильное, наверное, приехать, да? И да. уже уйти только в воскресенье. Я пошутил. Ну что, удачи, наверное, вам всем. Спасибо вам большое. Извините за глупые вопросы дилетантские. Но мы старались, да. И Ольге еще раз большое спасибо за то, что такую организовывает такую штуку интереснейшую. И тату-конвенция. Она называется конвенция или уже не принята? Или
0: да,
1: как?
0: Называется и фестиваль, и конвенция, события. И
1: то есть оно все правильное,
0: да,
1: вот
0: все
1: если
0: это
1: так
0: как
1: говорить.
0: Бы, да, все это об одном и том же, по большому счету.
1: Ага. Клуб А2, соответственно, где тут у меня календарь, это какие у нас числа?
0: Суббота, воскресенье, 27-е.
1: 28
0: июня, это через неделю. Не эти выходные, а следующие.
1: Ага, ага. Все вам тогда. Спасибо большое, Дмитрий. Приходите почаще. Вы вообще оставайтесь у нас жить. Спасибо всем. Удачи. И любите татуировки. Приходите на фестиваль.
2: Приходите на фестиваль. Это очень важно. Все. Это очень важно.
1: Ага. Счастливо. Спасибо. И до свидания. До новых встреч.
3: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
4: Вы слушаете Моторадио.
3: Полчаса ретро. Прекрасные голоса последних романтиков. Вечно зеленые мелодии. Истории песен и судьбы артистов. Авторская программа Александры Ромашовой «Полчаса ретро» в эфире Моторадио. Новые выпуски по четвергам в 16 часов.
5: Одни считают, что настоящая рок-музыка закончилась в 70-е. Другие, что в 80-е. Но мы-то знаем, что настоящий рок не закончится никогда. Нужны доказательства? Слушайте программу «Саундчек» с Александром Цыпиным.
6: Каждую пятницу в 3 часа дня.
7: Эфир «Моторадио» — это мировая классика рока и блюза. Но мы не стоим на месте. Наша фонотека регулярно пополняется новинками, которые вы можете услышать в нашем эфире каждый час. Новая музыка в эфире «Моторадио».
8: «Моторадио». Get your motor running and head out on the highway.
6: В 6 часов вечера в Санкт-Петербурге вы слушаете Моторадио.

0: Обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. По оперативным данным госавтоинспекции, за прошедшие праздничные выходные дни на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло 1240 дорожно-транспортных происшествий, в том числе 74 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими. Погибли 10 человек. Ранения различной степени тяжести получили 87 человек, в том числе 9 детей. По мототранспорту 44 дорожно-транспортных происшествия, 13 пострадали, 2 погибли. Ранения различной степени тяжести получили 14 человек, в том числе 1 ребенок. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
1: Добрый день, уважаемые авто- и мотолюбители. Региональное управление госавтоинспекции информирует, с 15 по 28 июня 2026 года на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области стартовало профилактическое мероприятие «Юный водитель». Цель данного мероприятия – повышение уровня правосознания несовершеннолетних участников дорожного движения и их родителей, стабилизация обстановки с детским дорожно-транспортным травматизмом, обеспечение безопасности дорожного движения и правопорядка в период проведения летних школьных каникул, а также пресечение правонарушений несовершеннолетними водителями транспортных средств, принятие исчерпывающих мер по недопущению управления транспортными средствами несовершеннолетними, не имеющими соответствующего права на управление, а также управление техникой, не предназначенной для движения по дорогам общественного пользования. Специально для Моторадио, отдел пропаганды госавтоинспекции Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
0: Дорожная обстановка.
2: Моторадио. Get your motor running and head out on the highway.

0: Rebel Road. Мотосалон. Сервис и продажа.
1: Слушай, а вот эти вот соревнования, соревновательная часть, так сказать, вот этих выставлений мотоциклов на разных мотофестивалях, выставках и так далее, насколько это вообще полезная вещь для бизнеса, там, для торговли или для привлечения клиентов? Или смотрят только прямо такие же сдвинутые, в хорошем смысле, люди, которые никогда у тебя не купят, они просто подсматривают технологии некие, или как?
2: Я думаю, это совокупность всех факторов вместе. Конечно, когда ты выставляешь от мастерской, от салона, да, там, если ты еще не поленился, сделал тейбл-тент, да, чтобы было видно, что твой логотип, это твой мотоцикл, вот смотрите, там красиво его расписал, то действительно для целевой аудитории это будет интересно увидеть. Ага, нифига себе, оказывается, в Петербурге тоже есть ребята, кто такой фигней занимается, а я это видел только на американском ютубе, а это здесь. И это ездовое, еще можно ездить. Это, конечно, бонус.
0: Rebel Road. Профессиональный мотосервис. Подробности в интернете. Do you wanna be the best?

0: «Как появляются звезды?» Моторадио представляет цикл программ Игоря Марона «Создатели». О тех, кто настырно ходит по подвалам, закоулкам, заплеванным барам и маленьким клубам в поисках талантов. Чтобы потом из ненастроенных гитар, непоставленных голосов, разбросанных в беспорядке слов и аккордов создать звезду. Это программа о тех, благодаря кому появляются великие исполнители и хиты на все времена. Слушайте каждую пятницу в 20:00 на Моторадио.
1: «800 километров проехать на Тулице – это все-таки большее испытание, чем ехать…
2: Не все так говорят. Потом на второй, на третий раз они приезжают и делают вид, что они уже бывалые мототуристы и мотозаполярники.
3: Для того, чтобы проехать там от Питера до Одессы, там 1600 километров за
4: день… Она находилась на Роуд 66. Это бензоколонка.
5: Добрались все-таки до Смоленска.
6: Мотогруппировка «Скототуризм».
7: Да и я, Шанин.
8: Антон Тульский у микрофона.
9: Дмитрий Васильев.
10: Поближе Лев из Болгарии.
11: С вами Олег Капхай.
12: Слушайте «Хроники путешествий» в эфире Моторадио.
13: Прямо даже это
14: дорога через, да, прямо несуйся сбоку, если как-то.
13: Если там аккуратно пройти, посмотришь, там вот там дорога,
14: а дальше, а дальше.
15: Группа «Битлз» на Моторадио.
16: Жукофилия. Ну, как еще можно назвать любовь к группе, которая называется «Жуки»? Не мудрствуя лукаво, пришла мне на ум такое название, как «Apple Jam».
17: «Apple Jam».
18: Полная антология «Битлз» от Дмитрия Филиппова в эфире Моторадио. Слушайте по воскресеньям в 8 вечера. Do you want a good music? Best.

0: мне хорошего настроения.
1: Попутный ветер морской столицы. На Моторадио.
2: Привет всем романтикам дорог и любителям хорошего держака. С вами Моторадио, подкаст «Попутный ветер морской столицы» и его ведущий Джум, президент военно-морского мотоклуба «Курдвинт МС». Сегодня оставим асфальт позади. Мы отправляемся туда, где властвует первозданный хаос. В Синий океан. Столетиями моряки возвращались из дальних плаваний в прокуренные портовые кабаки и рассказывали жуткие истории. Они пили ром, бледнели и клялись, что видели, как посреди относительно спокойного моря из темноты вырастала водяная стена высотой с 10-этажный дом, черная, отвесная, несущая неминуемую погибель. Она обрушилась на корабль за секунду, ломая мачты, как спички, и утягивая в пучину сотни жизней. Знаете, как к этому относились на берегу? Как к байкам. Ну, перепил человек рома на экваторе, там, где-то в плавании, не знаю. Ну, разыгралось воображение у Кока после 3 месяцев созерцания горизонта. Ученые в сухих, теплых кабинетах лишь снисходительно улыбались. Физики, опираясь на классическую линейную волновую теорию, с математической точностью доказывали, волн высотой более 15 метров в открытом океане быть не может. Мол, это противоречит законам природы. А те, кто утверждал обратное, просто сказочники, оправдывающие свое воспаленное воображение в надежде произвести впечатление. Ну, не более. Океан молчал. Океан умеет хранить секреты. И чаще всего волноубийцы просто не оставляли свидетелей. Огромные сухогрузы и танкеры исчезали без следа, не всегда успев пикнуть в эфир там сигнал бедствия. Истину списывали на шторм и техническую неисправность или на ошибки в управлении судном. А трагедии до нашей современной истории, в средние века и в античности, вообще никак не фиксировались. Не справиться со штормом раньше было вполне предсказуемо, и на большой земле могли даже и не знать о наличии шторма или другого ненастья. Нет связи, нет выживших. Корабли пропадали, и никаких вестей. И так было до одного зимнего дня, который изменил все. День, когда наука признала поражение. 1 января 1995 года Северное море, примерно в 90 милях от побережья Норвегии, газовая платформа «Дропнер». За бортом типичный новогодний шторм, волны приличные, около 12 метров, но для этой стальной конструкции, намертво вгрызшейся в морское дно, это детские игрушки. Она рассчитана и на большее. Вдруг на лазерном дальномере, который непрерывно фиксировал уровень воды под платформой, автоматика зафиксировала вертикальный скачок. Электронный самописец сошел с ума. Компьютер выдал цифру, в которую инженеры сначала отказались верить. Через штормовое море, возвышаясь над остальными волнами, более чем в 2 раза прошла водяная гора высотой 25,6 метра. Это была не просто большая волна, это был гигантский водяной вал, двигавшийся со скоростью поезда. Платформа содрогнулась, получив легкие повреждения на высоте, куда вода в принципе не должна была дотянуться. Но главное, у ученых впервые на руках оказались жесткие цифровые доказательства. Моряки не врали. Так называемые бродячие волны, волны-убийцы или rogue waves, официально вышли из категории мифов в категорию подтвержденных аномальных явлений. Оказалось, что океан полон этих призраков. Они возникают внезапно, живут всего несколько минут, проходят несколько миль и бесследно растворяются в серой пене. Это был бунт против физики. Почему они неправильные? Почему эти волны ввели науку в ступор? Все дело в той самой линейной теории, по которой физики считали волны сотни лет. Представьте обычное море. На нем есть волны повыше, есть пониже. Согласно классической теории, если две волны встречаются, их энергия складывается. Но они просто проходят сквозь друг друга. Чтобы получить 30-метровую волну методом случайного сложения обычных волн, по математическим расчетам это просто нереально, то есть шанс встретить ее стремится к нулю. Но волны-убийцы плюют на линейную физику, они рождаются из нелинейных эффектов, которые ученые сейчас описывают с помощью нелинейного уравнения Шрёдингера. Да-да, того самого парня с котом из квантовой физики. Что происходит в реальности? В определенных условиях, например, когда сильное морское течение идет прямо навстречу штормовому ветру, как это часто бывает у берегов Южной Африки, волны начинают сжиматься. Длина волны уменьшается, а высота ее растет. В этот момент запускается нелинейный процесс. Одна удачливая волна начинает буквально высасывать энергию у своих соседей спереди и сзади. Соседние волны проседают, образуя перед монстром глубокую водяную впадину. А сама центральная волна мгновенно увеличивается до колоссальных размеров. Она становится неустойчивой, ее склон делается почти вертикальным. Обычный корабль или судно, встречая такую волну, не может на нее забраться. он просто пробивает форштевнем носом водяную впадину и втыкается в стену воды. На палубу обрушивается давление в десятки тонн на квадратный метр. Сталь рвется, как бумага, иллюминаторы лопаются, ходовая рубка сминается внутрь. Если это огромный контейнеровоз длиной в 300 метров, то волна убийцы может поднять его за нос и за корму, оставив середину без опоры. И гигантский пароход просто ломается пополам под собственным весом. Пара минут — и все кончено. Конструктивно суда не строятся на сопротивление таким динамическим нагрузкам. Как же их изучают сегодня? После случая на платформе Дропнер человечество поняло — нужно что-то делать. Европейское космическое агентство запустило проект MaxWave — максимальная волна. Ученые решили посмотреть на планету сверху с помощью спутников, оснащенных следящей аппаратурой. Они просканировали мировой океан. И знаете что? За 3 недели работы спутники зафиксировали в разных точках планеты более 10 одиночных волн высотой превышающей 25 метров. 10 явлений за 3 недели. То, что считалось редчайшей аномалией, оказалось повседневной реальностью океана. Сегодня изучение волн-убийц — это высокотехнологичная охота. Физики строят гигантские волновые бассейны, где с помощью лазеров и компьютерных моделей пытаются воссоздать этот нелинейный фокус. Метеорологи используют суперкомпьютеры для создания карты риска. Сегодня капитан судна перед выходом в океан получает прогноз погоды, где красными зонами отмечены районы, где вероятность встретить бродячую волну критически высока из-за стыка течений, глубины ветров. Но предсказать появление конкретной волны со 100% точностью до сих пор невозможно. Океан остается необузданной стихией. Какой из этого вывод, друзья? Наверное, самый главный. Природа всегда глубже, сложнее и опаснее, чем наши самые умные учебники. И те старые моряки, над которыми смеялись академики, были правы. Они просто видели лицо океана без прикрас. Наяву, а не на картинках Айвазовского. Когда вы катите на своем байке по трассе и чувствуете порыв ветра, помните, какая невероятная дикая мощь бурлит там, за горизонтом, где синие волны воруют энергию друг у друга, чтобы построить свой недолговечный, но смертоносный трюк. Уважайте стихию, где бы вы ни находились, на суше, на воде или в воздухе. С вами был подкаст «Попутный ветер морской столицы» на Моторадио. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Крепче держите руль, следите за дорогой и не верьте тем, кто говорит, что чудес и монстров не существует. Океан доказал, они есть. До встречи в эфире. Пока.
1: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
0: Вы слушаете Моторадио.

0: день в истории представляет специальный корреспондент Константин Ранкс.
1: В этот июньский день в 1215 году английский король Иоанн Безземельный скрепил своей печатью Великую Хартию Вольностей, так называемую Магна Карта. Выхода у него не было. На маленьком острове посреди Темзы он был один в окружении баронов, которые оставили ему только один выбор, но не считая смерти. 63 статьи Хартии существенно ограничили королевскую власть в пользу баронов. Парадокс. Но получив больше власти, бароны вступили между собой в достаточно жесткую конкуренцию, в том числе за квалифицированную рабочую силу. Талантливых артистов, художников, умелых мастеров ведь тогда было совсем мало. Мало было и опытных купцов. В результате ремесленники, художники и торговцы стали перемещаться к тем баронам, которые предлагали лучшие условия существования. Жадность баронов до власти и комфорта в конечном счете привела к росту личных свобод третьего сословия. Хартия вольности и поныне входит в число действующих актов Конституции Великобритании. Всего вам доброго и оставайтесь вместе с нами. Санкт-Петербург.

0: Тату-конвенция 2026. Главное тату-событие года. 27 и 28 июня в Санкт-Петербурге в клубе А2 пройдет легендарный всероссийский фестиваль татуировки. Сотни лучших мастеров со всей страны, мастер-классы, масштабная шоу-программа, крутые татуировки. Подробности на tatufestival.ru. Ждем всех!
1: Ждем всех! Экстремальный автомобильный спорт.
2: Практики бездорожья.
3: Единственная передача на радио «В мире вне дорог» «Оффроад для всех». Каждый вторник в 14.00. Всегда что-то новенькое в анонсах соревнований и обзорах. Всегда что-то старенькое в истории внедорожной техники. Интервью со спортсменами и организаторами от первого лица. Я автор и ведущий программы «Оффроад для всех». Меня зовут Роман Герасимов. Я являюсь главным редактором «Оффроад Медиа» и пресс-секретарем Федерации автоспорта Владимирской области. Не пропустите, будет интересно по вторникам в 14.00.
4: Подпускайте, отпускайте ее по чуть-чуть.
5: Подробная история великих рок-групп. Хроники событий и дискография в авторской программе музыканта группы «Амальгама» Влада Ивойлова «Высшая лига». Iron Maiden, Queen, Black Sabbath и многие другие. Лучшие из мирового рока. По понедельникам в 8 вечера на Моторадио.
6: Друзья, я Кирилл Джум, президент военно-морского клуба «Фордовинт МС». Представляю программу «Попутный ветер морской столицы». Я расскажу вам о местах нашего города, связанных с морем и его покорителями. Расскажу о жизни великих флотоводцев и простых моряках, морских традициях и жизни экипажа. Слушайте по средам на Моторадио. Жму краба, Джум.

0: волне хорошего настроения.
1: Моторадио представляет.
2: Высшая лига. Антология мирового рока.
3: При участии дружественной компании «Курьер Сервис Экспресс». Оперативная доставка документов и грузов по России и за рубеж.
4: Всем привет! В студии Влад и Войлов. От всей души приветствую всех мотоциклистов и слушателей Моторадио в своей авторской программе «Высшая лига». На календаре у нас с вами 15 июня 2026 года. Остались позади праздничные дни, и страна вновь выдвинулась навстречу новой рабочей неделе. Ну а мы с вами, мои дорогие радиослушатели, выдвигаемся навстречу новому выпуску передачи. И тем самым продлим ненадолго праздничное послевкусие. И помогать нам в этом и увлекательнейшем занятии будут герои нашего повествования. Австралийские рокеры из группы AC/DC. И прямо сейчас мы с вами переносимся в год 1985. Именно тогда вышел новый студийный альбом коллектива под названием «Fly on the Wall».

Середина 80-х – далеко не лучшее время для всех тех рок-групп и артистов, чья музыкальная и визуальная идеология сформировалась десятилетиями назад, а то и ранее. Но если, допустим, англичане UFO к тому моменту прошли через распад и представили перед публикой в новом имидже и с подтянутой до должного уровня музыкой, то уже условные на тот момент австралийцы AC/DC в группе к 1984 году не осталось ни одного урожденного австралийца. Ничего менять ни в музыке, ни в своем внешнем виде не стали. Да и зачем? Концертные турне мирового масштаба проходили с неизменным успехом, а музыкальным экспертам вечно не угодишь. Имеет смысл угождать самим себе. Но раз музыканты AC/DC совершенно спокойно восприняли относительную тиражную неудачу своего последнего на тот момент альбома «Flick of the Switch», вышедшего в 1983 году, то было понятно, что декларированное имя так называемое «возвращение к корням» было скорее именно антикоммерческим трюком. Главное, чтобы внутри группы все было спокойно, а там, как говорится, посмотрим. И хотя в группе тоже все было не очень спокойно, а именно, ритм-гитарист и фактически лидер коллектива Малькольм Янг уже слишком серьезно считал алкоголь и наркотики за основные ценности жизни, тем не менее, альбом «Fly on the Wall» получился настолько традиционным, что критики и отчасти даже поклонники группы отнеслись к нему крайне нервно. Хотя само название «Fly on the Wall» нет, оно переводится не как «муха на стене», как часто говорили в Советском Союзе, да и в России тоже, а как «невольный свидетель». Так вот, название это подразумевало, что музыканты ни о чем не волнуются и никуда не торопятся. Почему-то разругавшие его журналисты даже не обратили внимания, что между новинкой и «Flick on the Switch» издатель 15 октября 1984 года выпустил сборный EP, который получил название «74 Jailbreak», с неиздававшимися за пределами Австралии 5 номерами группы, датированными 1975-1976 годами. Этот вполне успешный релиз показался экспертам своего рода лучом света в темном царстве. Но даже если он и был издан без ведома группы, одним фактом своего существования он подчеркивал поворот коллектива к собственным корням. Вопреки имевшим хождение не только у нас, но и даже в Великобритании слухам о записи материала «Fly on the Wall» в плохой дешевой студии, группа вновь самостоятельно продюсировала альбом в очень известном месте, а именно в комплексе Mountain Studios в швейцарском городе Монтрё. Другое дело, что на альбоме не было ярких хитов, но, кажется, их никто для него даже и не планировал. Звук оказался еще более приземленным, если угодно, отчасти даже первобытным, чем на «Flick of the Switch», и критики вдоволь оттоптались на Брайане Джонсоне, уверяя доверчивых читателей в том, что его вокал в миксе сведен очень низко, как будто он, цитата, «поет в соседней ванной комнате и через полотенце». Конец цитаты. На самом деле, альбом и песня «Sing the Pink» и мнимо бунтарская песня «Shake Your Foundations» очень хорошо вписались в концертную программу AC/DC. Правда, провели там не слишком много времени. И если первую песню мы с вами послушали в начале нашей передачи, то вторую послушаем прямо сейчас. Итак, «Shake Your Foundations» в эфире на Moto Radio.

Как часто бывало, наиболее справедливо оценил альбом «Fly on the Wall» британский рок-журнал «Kerrang» в номере 97 за 27 июня 1985 года. Альбом заработал оценку 3 из 5, а в рецензии говорилось, цитата: «Это именно те славные гимноподобные песни, которых мы ждали от группы. Но хиты здесь странным образом отсутствуют». Конец цитаты. Зато американский журнал Rolling Stone разразился суровой, расширенной рецензией уже не молодого на тот момент автора Тима Холмса, где на новый альбом и на AC/DC в целом вываливались тонны совершенно незаслуженных помоев. Да-да, группе приписывалось даже исполнение хэви-метала. Впрочем, в мире никто про эту статью не помнит. У нас же она известна до сих пор благодаря публикации ее крайне кривого перевода, да еще и со сплошными передергиваниями, естественно, в ежемесячном журнале ЦК ВЛКСМ под названием «Ровесник». Под названием «Я никогда не стану взрослым». Правда сказать, коммерческий успех также обошел стороной этот альбом. Только в Великобритании и Австралии альбом оказался на, соответственно, 7-м и 4-м местах в чартах. А в США на сильно разочаровывающей 32-й позиции Billboard Top 200. Хотя это, в принципе, тоже неплохо. Правда, тиражное золото за более чем 500 тысяч проданных копий альбом получил очень быстро. Но платиновую отметку, более чем в миллион копий, он преодолел только в 21 веке, а именно в 2001 году, или спустя 16 лет после своего издания. Досталось альбом из дизайна обложки, хотя он был создан известным поп-сюрреалистом Тоддом Шором. По мнению слишком многих, на обложке была изображена не стена, а деревянный пол или забор. А название альбома запросто можно было прочитать не как «Fly on the Wall», а как «Flow on the Wall». Впрочем, упрекнуть обложку в незаметности все же не додумались. Но совершенно неожиданно для всех AC/DC нанесли удар там, где его никто не ожидал. А именно, практически одновременно с самим альбомом был выпущен в модном формате видеоальбома VHS-кассеты, также с названием «Fly on the Wall». В него оказались включены видеоклипы, слабо связанные единым сюжетом, и рисованные мухой с обложки пластинки. А именно титульный трек, то бишь «Fly on the Wall», и также такие песни, как «Danger», «Sing the Pink», «Stand Up» и «Shake Your Foundations». Все эти клипы были сняты в небольшом нью-йоркском баре под названием Crystal Ballroom. Ну, а что же песни? Так вот же они. Точнее, она. И называется она Danger.

И все же, несмотря на подобную уловку видеоклипами, издатели остались очень недовольны и аудиоматериалом альбома, и уж тем более плохими тиражными и чартовыми успехами альбома «За океаном». Более того, аккурат после издания «Fly on the Wall» на фирме Atlantic Recordings состоялось совещание руководства, где от менеджмента группы в ультимативной форме требовали смены имиджа группы. Ну как же, сейчас же глэм метал популярен? Ответ менеджмента был кратким, из двух слов и совершенно невежливым. Однако после двух относительных неудач подряд было ясно, что для AC/DC необходим альбом, который смог бы вновь вернуть группу в чарты и радиоэфиры. И как ни странно, очередной, хотя и умеренный прорыв группы к вершинам былого успеха состоялся уже в 1986 году, причем с фактически сборным альбомом, оказавшимся к тому же саундтреком, провалившегося в прокате фильма. Однако, об этом в нашей следующей передаче. А на сегодня это все. Это была программа «Высшая лига» на волнах Моторадио. Меня зовут Влад Войлов. Берегите себя и своих близких. И, конечно же, слушайте хорошую музыку.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podstar.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Слушай старших. Классика рока на Моторадио.
1: Друзья, я президент мотоклуба Fate Masters MCC Валера Сильвер. Приглашаю вас на наш юбилейный фестиваль Busters Fest, который пройдет 26, 27, 28 июня в городе Гдов на базе Устье Бич Резорт. Вас ждет 2 дня шикарного лайнапа. В хедлайнерах Нагард и Рам Проджект из Сочи. Возможность обнять старых друзей, а также поучаствовать в лотерее и выиграть главный приз – мотоцикл. 26, 27, 28 июня, город Гдов. Мы вас очень ждем.
2: Мото Москва представляет еженедельный обзор событий мото-жизни Москвы и всей России от Андрея Проректора. Анонсы, постфактумы, аналитика, полезная информация, любопытная. Все, что может быть интересно мотоциклистам и всем, кто в пути. Слушайте по вторникам в полдень на Моторадио.
3: Когда у нас наступает осень, в Австралию приходит весна. Страна, где овец в 2 раза больше, чем людей, а кенгуру в 1,5 раза больше, чем овец. А что мы знаем об австралийской рок-музыке? Истории австралийских рок-музыкантов, известных и не очень известных, в программе Антона Тульского «Back to Australia». Среда, 8 вечера.

0: analyste financier associé.
1: Окно, Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера. Все предыдущие выпуски в подкастах.
2: Блюз и бибоп, дикселент и свинг, кул и фьюджен. Имена, события, даты, джазовая ностальгия и современная жизнь джаз-филармоник Холла в программе «Легенды российского джаза» Давида Голощекина. Среда джаза.
1: Слушайте программу «Среда джаза» в эфире Моторадио по средам в 22 часа.
3: Друзья, мотоциклисты им сочувствующие. Старейшая мастерская Санкт-Петербурга «Форд Мануфактуринг» и я, Олег Капкаев, приглашаем вас освежить, отремонтировать, починить, как говорят у нас. Покраска, правка рам, разборка, сборка моторов и все, что вы хотели бы сделать для своего любимого мотоцикла. «Форд Мануфактуринг», Глухозерское шоссе, 18. Ждем вас.

0: сегодня хорошего настроения.
1: Аналисты финансовые associé.
2: Окно Париж. Программа о популярной французской музыке «Окно в Париж» на Моторадио. Слушайте по четвергам в 8 вечера.
3: Приветствую вас в программе «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую проведу я, Ксения Монахова. Начну я, пожалуй, вот с чего. Старшее поколение помнит, а более молодое и юное узнает, что в Советском Союзе каждый квартал, полугодие и тем более год подводили результаты учета работы и выполнения плана поставленной задачи в процентах. Так и во Франции звукозаписывающими компаниями был отрапортован этот год. Общий оборот музыкального сектора во Франции вырос на 7%, продажи музыкальных записей в объеме увеличились на 8,4%. Локомотивом роста стали продажи синглов, которые подскочили на 40%. И самое главное, что закон 1994 года, обязывающий радиостанции выделять не менее 40% эфира для французской музыки, как я рассказывала в прошлых передачах, дал мощный толчок национальному производству. В результате инвестиции звукозаписывающих компаний во франкоязычных артистов за три года выросли почти в 4,5 раза, достигнув в 1997 году 412,3 миллионов франков. Небольшое разочарование принес список музыкальных треков номер один во Франции 1997 года, где в нем побывал Флоран Паньи с песней «Sois mère» – «Уметь любить». А остальные синглы были, увы, зарубежные. Но все по порядку. И приступим. Главная музыкальная премия Франции «Victoire de la Musique» в 1997 году отметила следующих артистов – Шарля Азнавура и Барбару, для которой эта награда стала уже второй. К полученной награде Шарль Азнавур выпускает 42-й студийный альбом «Plus Bleu». Песня «Les Trois de Femmes» – «Права женщин» – это яркий манифест Шарля Азнавура, в котором он, будучи тонким рассказчиком, прослеживает историю женской эмансипации. Это не просто констатация фактов, а призыв к мужчинам принять новый мир, где женщины больше не находятся в подчиненном положении. В последнем куплете Азнавур иронично предполагает, что в новом мире мужчины могут оказаться на месте женщин в самых стереотипных ситуациях, доводя идею равноправия до гротеска. Шарль Азнавур. «Les droits des femmes».

песня «Savoir aimer» в переводе с французского «Уметь любить» – одна из самых знаковых в карьере французского певца Флорана Паньи. Выпущенная в этом 1997 году мгновенно стала хитом не только во Франции, но и далеко за ее пределами. Эта композиция о безусловной любви стала своего рода гимном, который спустя десятилетия не теряет своей популярности. Паскаль Обеспо сочинил романтичную и сильную мелодию на фортепиано, а Лионель Флоранс написал трогательный и, что интересно, окончательный вариант песни. Обеспо и Флоранс дорабатывали композицию в течение целой ночи, обмениваясь идеями по телефону. Когда Паскаль Обеспо по телефону наиграл и напел Паньи мелодию, тот был покорен мгновенно. Он сразу же почувствовал, что песня создана специально для него, и позже признавался: «Эта песня была сделана для меня». В песне воспевается идеал любви, бескорыстной, чистой и всеобъемлющей. Это не любовь обладания, а любовь – дар, которая проявляется в каждом жесте и даже в простой улыбке, подаренной незнакомцу. «Savoir aimer» – уметь любить.

Жан-Жак Гальдман, мэтр французской сцены, выпустил альбом «En passant», который также мгновенно возглавил хит-парады. Трек, который я поставлю вам, называется «Tout est dit» – «Все сказано». Это трогательная и интроспективная песня Жан-Жака Гальдмана, известная своим тонким повествованием и отходом от типичного поп-рок звучания Гальдмана, вместо этого тяготея к сырому акустическому блюзовому стилю. В тексте ярко описывается ситуация, когда мужчина оказывается очарован женщиной, сидящей в одиночестве за столиком в кафе и пишущей свои мысли в блокнот. Он настолько поглощен наблюдением за ней, что опаздывает на важную встречу, о которой в песне шутливо упоминается, как встреча с папой римским или, возможно, с президентом. Наблюдая за ней, рассказчик понимает, что ее непринужденные жесты и выражение лица, покачивание ногой, легкая улыбка, то, как она переворачивает страницу, раскрывают ее внутренний мир гораздо больше, чем любые слова. Песня раскрывает эту мысль, предполагая, что люди наиболее правдивы, когда не знают, что за ними наблюдают. В музыкальном плане это выдающаяся работа в дискографии Гальдмана. Сам он описывал стиль песни как что-то напоминающее блюз Дилана, стремясь к простому необработанному звучанию, которое уважает ритм разговорного текста. «Окно в Париж» на Моторадио представляет Жан-Жак Гальдман. «Tout est dit» – «Все сказано». Или...

Мюзикл «Нотр-Дам-де-Пари». Премьера состоялась в 1998 году, но уже в 1997 был записан первый сингл «Бель». Как многим известно, во Франции для раскрутки тех или иных проектов синглы выпускались заранее. Песня «Бель» в переводе с французского «Красавица» — это центральная и самая узнаваемая композиция легендарного мюзикла «Нотр-Дам-де-Пари», которая с момента своей премьеры в 1997 году завоевала сердца миллионов по всему миру. В центре сюжета мюзикла, как и романа Гюго, трагическая история прекрасной цыганки Эсмеральды, которая своей красотой привлекает внимание нескольких мужчин. Сингл «Бель» разошелся тиражом более 2,2 миллионов копий, став самым продаваемым синглом в истории Франции на тот момент. «Окно в Париж» представляет «Бель».

дебютный студийный альбом «Руки из Негра» французской регги-хип-хоп-группы «Негмарон» в 1997 году не только дал мощный старт карьере коллектива, но и стал важной вехой для французской урбан-музыки, разойдясь тиражом более 135 тысяч экземпляров в первые несколько недель. «Руки из Негра» — «Негритянская улица». Так на Антильских островах называли улицы с лачугами для рабов во времена колониализма. Этот образ символизирует корни, память предков и социальное неравенство. Это альбом-эпоха, на котором выросло поколение и обязательный пункт в коллекции ценителей французского регги-рэпа 90-х.

0: Помимо электроники, регги, хип-хопа и рэпа, 1997 год подарил Франции несколько важнейших рок-прелизов, которые разошлись миллионными тиражами. Вот, к примеру, «Louis Attaque». Одноименный дебютный альбом фолк-рок группы «Louis Attaque», выпущенный в апреле 1997 года, ставший настоящим феноменом во Франции благодаря хитам «J't'aime vont», «Ton invitation» и «Léa». Строки «J't'aime au vent», «Я унесу тебя ветром» и «Au-dessus des gens» над людьми – это красивые метафоры побега от повседневной рутины и мирской суеты, предложение разделить что-то возвышенное и свободное. Однако за этим поэтичным призывом скрывается гораздо более приземленная и настоящая просьба. «Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu m'appelles plus souvent». «Я хочу, чтобы ты был рядом, звонил мне чаще». Это не просто романтический порыв. Это крик души человека, который просит своего партнера о конкретных действиях, внимании и реальном присутствии в отношениях. Ключевая фраза «Notre amour artiternel est pas artificiel» — «Наша любовь вечна и не искусственна». Интересно, что в самом конце текста она трансформируется в «Notre amour est éternel artificiel» — «Наша вечная искусственная любовь». Этот тонкий, но важный сдвиг окрашивает всю песню в bittersweet. Переводится как «горько-сладкий» и описывает одновременно приятное и печальное чувство или переживание, намекая на то, что провозглашаемая вечность, возможно, сама по себе является иллюзией или игрой. Слушаем на моторадио «Louis Attaque», «J't'aime au vent».
1: Allez viens, je t'emmène au vent. Je t'emmène au-dessus des gens. Et je voudrais que tu te rappelles notre amour est éternel et pas

Дуэт Air из Версаля выпускает мини-альбом «Premier Septom», где закладывает основы своего фирменного стиля. В этом же году они сотрудничают с легендарной Франсуазой Арди, записывая с ней трек «Жан». О чем поется в песне? Текст песни, написанный Франсуазой Арди, рисует портрет девушки по имени Жанна. Она полна амбиций и ставит все на карту в гонке за власть и успех. Жанна прекрасно владеет искусством подкрашивать реальность и разбирается в закулисных механизмах жизни. Она мечтает о роскоши, дорогих ужинах с шампанским, влиятельных поклонниках и месте на первых полосах газет. Но это не просто легкомысленная история. В припеве звучит мотив взросления. Маленькая Жанна вырастет большой, когда ее мечты изменятся. Маленькая Жанна станет сильной, когда ее пластмассовые игрушки износятся. Песня рассказывает о решимости, желании управлять своей судьбой и о том, как иллюзии детства сменяются более серьезными целями во взрослой жизни. Эйр и Франсуаза Арди. Жанна.

«La taille de ton amour» – французская песня-кавер на композицию Деборы Кокс «Who do you love?». Исполненная в 1997 году Джейн Фостин, бывшей участницей группы Zouk Machine, в ее первом сольном альбоме. Песня достигла 9-го места во французских чартах синглов и получила серебряный сертификат, став первым сольным синглом Джейн Фостин. Подведу черту. Итак, 1997 год стал уникальным моментом, когда старая Франция шансона и новая ультрасовременная Франция текилы и хаоса не просто сосуществовали, но и переплетались, создавая одну из самых динамичных и запоминающихся страниц в истории музыки. Вы слушали программу «Окно в Париж» Александра Золотухина, которую провела я, Ксения Монахова. Повтор программы по понедельникам в 10 вечера, а в подкастах в любое удобное для вас время. Слушайте, вспоминайте, познавайте и получайте удовольствие с программой «Окно в Париж» на Моторадио. Делитесь передачей с друзьями и близкими. Спасибо, что вы с нами и слушаете нас. Джейн Фостин. La taille de ton amour. Всем au revoir, bonsoir.

0: Этот и другие выпуски программы всегда доступны в подкастах на podster.fm, а также в Apple App Store.
1: Вы слушаете Моторадио.

0: Moto Radio, rocking you from St. Petersburg. I wanna be.
1: Друзья, в связи с периодически наблюдающимися сбоями в работе мобильного интернета, напоминаем, что прямой эфир радиостанции также

0: Час ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.

0: Golden Hit. St. Petersburg. Best.
1: All right, it is rock and roll.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио. Good night. Best.

0: Три часа ночи в Санкт-Петербурге. Вы слушаете Моторадио.
1: Good night. Best.